Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: Категория 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лаврадио. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Билеты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Аудитория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». О!

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Доброе утро всем. Просыпаемся. Красавцы Лав Радио с тобой. Кирилл Данилов и Максим Абдулин уже пришли, чтобы вас будить. Всем привет. Доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
0: А что, сегодня начнем с понятной жизненной мысли. Mm-hmm. Знаете, жизнь, она как укладка ламината. Если ты начал не с той стороны, то ничего и не пойдет прямо. Потому что начали мы от красивой длинной стены. Вроде бы как оно все вровень шло до первой правильной хорошей стены, где стало все углом, разъехалось. Естественно, испортило мне весь вечер вчера. А и что мы приняли, как ты думаешь? Будет ли там подрезка? Нет, мы будем все перекладывать заново. Все начинать заново, да. От прямой стены. И мысль-то какая? Мысль достаточно простая. Если от прямого отталкиваешься, все прямо и будет. Удивительно, mm-hmm. что это было нелогично в начале того, когда мы начали все это делать. Но теперь мы точно уверены, что если мы оттолкнемся от другой, противоположной прямой стены, потратим еще полтора дня на перекладку, все будет хорошо.
3: Слушай, я уверен, каждый, кто нас слушает сейчас, знает, что ремонт — это абсолютный сюрприз. И было бы здорово, если бы в итоге не оказалось, что если отталкиваешься от прямого, чтобы это, ну, не привело к другому результату. Что
0: да,
3: ты
0: будет,
3: да, ты оттолкнулся от прямого, пришел к чему там?
0: Есть
3: кривому.
0: Такая геометрия Лобачевского, в которой даже параллельные прямые пересекаются, и кажется, что в современном ремонте живем мы именно в геометрии Лобачевского. Зачем он ее придумывал, а? Ты помахал душно стал, да?
3: Да, вообще, ужас какой.
0: Душновато из-за этой. Да, согласен, ладно, геометрия Лобачевского.
3: Геометрия еще и плохо все к тому.
0: Откладываем, но возвращаемся к нашей музыке. Совсем скоро Morning Routine. Будем вас будить, заряжать на этот день неформатными треками из собственных плейлистов. Потом посчитаем, что там в гороскопе происходит. Ну, а прямо сейчас Ava Max, Bia и FIFA Sound Energy. Давайте просыпаться.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: приходишь, у тебя собака что-нибудь разорвала в квартире, и ты ее ругаешь, и читаешь ее в ее глазах: «Я знаю сам, все знаю сам, да знаю сам, знаю сам». И уже жалко становится и перестаешь ругать.
1: В общем, ты когда ребенка собираешь в садик, в школу...
2: А он тебе серьезным голосом: «Все знаю сам,
1: Что надевает?
2: Не ругай меня, отец».
0: А у нас сейчас Morning Routine. Это наша рубрика, где мы ставим треки, которые сами просыпались. Сегодня захотелось какого-то летнего пятничного настроения, когда ты протусовался всю ночь где-то на поляне, дошел, встретил рассвет и вспоминаешь, что дома теплее. Это группа Стрио, «Дома теплее», так и называется песня.
3: Встречать рассвет, мы будем дома, дома теплее.
1: Кстати, правда, теплее дома сейчас.

0: дома теплее. Что сегодня приготовил ты, Максим?
1: Слушай, вообще, знаешь, вот удивительную вещь скажу. Вот не хватает такой музыки, вот так вот смело. Знаешь, по настроению, по теплому вайбу. У меня сегодня опять электронщина. Историю, которую многие слышали в оригинале. Сегодня ремикс. В оригинале трек называется Poison. Крис Лейк и Реджи Бен. В ремиксе от электронщика Зои 808. А как, кстати, на английском языке будет 808?
0: 808.
1: 808, да? Будем.

0: радио пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Павлики и Give Me Something. А прямо сейчас мы узнаем, что же нам преподнесут звезды на сегодняшний день. Наш астромониторинг совсем скоро.
1: 3, 2, 1.
2: Старт.
0: Внимание, отправляемся в путешествие от овнов до рыб.
3: Овны.
0: Вас сегодня обрадует ближнее окружение.
3: Тельцы.
4: Ваши любовные отношения превратятся в эмоциональные качели. Это только на сегодня.
3: Близнецы.
0: Сегодня лучше слушать себя. Интуиция вас не подведет.
3: Раки.
4: Будет много общения с людьми. Постарайтесь найти к ним подход. Среди этих людей есть очень ценные кадры.
3: Львы.
0: Не спешите решать вопросы, связанные с финансами.
3: Девы.
4: Вы преуспеете там, где у других опускаются руки.
3: Весы.
0: День обещает пройти умеренно. Вы спокойны и без спешки справитесь с текущими задачами.
3: Скорпионы.
4: Вам может поступить предложение, которое кардинально изменит вашу жизнь.
3: Стрельцы.
0: Сосредоточьтесь на профессиональной деятельности. Вас сегодня точно ждет успех.
3: Козероги.
4: Вы сегодня в центре внимания. Пользуйтесь этим с умом.
3: Водолеи.
0: К вам может вернуться человек из прошлого.
3: Рыбы.
4: Вам захочется всего и сразу, но лучше выбрать что-то одно.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: вот здесь никаких разночтений быть не может. Очень удобная песня. Не знаешь, как по-английски, да, пожалуйста, сразу по-русски получил себе версию. А мы отправляемся к криминальным, можно сказать, сводкам. Просто казалось бы, что все новости про звездных коучей, которые получали судебные предписания, которые отхватывали какие-то сроки, ну, после громкого дела Блиновской, уже должны быть пройдены, и мы уже в другом этапе, вроде как, но нет. Вот еще одна новость, что прокуратура запросила 3 года лишения свободы для блогерши Александры Митрошиной. Было такое громкое дело. Блогершу также просят помимо 3 лет оштрафовать еще на 900 тысяч рублей. Хотя говорят, что там налогов было заплачено уже, по-моему, 1 850 000. Но 900 эти тысяч... Это, ну, как... вот это копеечка последняя, а?
1: Как аукцион. Там это еще не финальное предложение, скорее всего. Там еще что-то будет.
0: А ты думаешь, звездные коучи собираются где-то в суде и такие: кто больше? Давайте, я хочу заплатить 250 миллионов. Значит, нет, там, 300 миллионов как-то продано. Mm-hmm. Ну нет, обычно да, все налоги на аукционе. Ну или как посчитают
1: они просто компетентные люди. До больших цифр всегда доходят в конце. Как будто они действительно, знаешь, ну не было же такого, что мы просим там оштрафовать на 35 тысяч рублей. Правильно?
0: Я думаю, было, но всем было вообще без разницы. Это всем неинтересно. Я думаю, они даже сами говорят: я подожду еще полгода, когда хотя бы 1900 будет. Это вообще несерьезно.
1: Пусть настоит.
2: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: оплачивай, гальванизируйся и оплачивай штрафы. Потому что, как оказалось, не только американская эта история, где можно попросить какую-то компенсацию. У нас тоже вполне себе есть доступные формы компенсации. Такое случилось в московском метро.
1: Что произошло? Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тысяч рублей за удар дверью. Инцидент произошел на станции «Авиамоторная». Дверь закрылась не с торможением, а с ускорением.
0: А когда-то в метро закрывались двери с торможением. Там просто же специально стоят вот эти двери, как в салуне. Ты заходишь, как в бар, где-то на Диком Западе. Они болтаются во все стороны.
1: Да-да-да. Я, кстати, ни разу не видел дверь, действительно, которая закрывалась бы с торможением.
0: Ну и по сути, что она в итоге сколько смогла? Даже побольше, по-моему, что-то.
1: Сейчас скажу тебе, да, больше 100 тысяч, а именно 112 401 рубль.
0: А представитель ответчика еще и пытался убедить суд, что дверь — это вообще не источник повышенной опасности, а москвичка ударилась из-за какого-то третьего лица, который не придержал створку. То есть официально в правилах метро мы теперь понимаем, что нужно держать створку, иначе метро будут штрафовать. Это не просто правило вежливости, а по сути вы должны брать все в свои руки. Если дверку не придержали, соответственно, с кого нужно было штраф списывать? С невежливого человека, да, который не придержал дверь.
1: Ответственность, да, вменяется за то, чтобы придержать дверь. То есть, получается, человек... Смотри, а вот ты придерживаешь дверь, она оттягивается еще сильнее и закрывается с большим ускорением.
0: Но если ты ее не отпускаешь в нужный момент, то она, скорее всего, держится до того, как человек поставит руку.
1: Да.
0: Но если ты подгадаешь правильный момент, да, ты можешь отпустить, и она точно снесет человека.
1: Непростая история.
0: Ну, а вы думали, в метро просто ходить — это одна из сложнейших вещей в вашей жизни. Задумайтесь, в следующий раз не сбивайте людей дверьми.
2: Спонсор рубрики — АО «Суточно».

0: На правах рекламы. Дорога без пауз.
1: Это «Красавцы Лав Радио». Мы продолжаем. А прямо сейчас наша рубрика «Дорога без пауз», которую мы делаем совместно с брендом «Драмина». Здесь мы делимся самыми вдохновляющими локациями, куда можно сорваться этим летом всей семьей.
2: И сегодня мы отправляемся в Татарстан, в музей-заповедник «Остров Град Свияжск». Это уникальное место, которое часто называют тем самым сказочным островом Буяном из сказок Пушкина.
1: А Свияжск и правда находится на острове, прямо посреди слияния рек Волги и Свияги. Здесь старинные монастыри, белокаменные храмы, деревянные постройки и невероятные виды на воду со всех сторон. Идеальный маршрут, чтобы дети увидели историю не на экранах своих смартфонов, а вживую.
2: Да, надо сказать, что у Свияжска действительно уникальная история. Его основали еще во времена Ивана Грозного как крепость, причем построили очень быстро. Части будущего города заранее изготовили в другом месте, а потом доставили сюда по воде. А сейчас можно подняться на смотровые площадки, заглянуть в ремесленные мастерские, попробовать местную выпечку и даже почувствовать себя путешественником во времени.
1: Звучит как идеальный план, но чтобы ваше семейное путешествие во времени прошло безупречно, важно заранее позаботиться о комфорте в пути. А главный секрет классного самочувствия – это драмина.
2: Абсолютно согласен. Драмина помогает мягко адаптироваться к движению и сохраняет идеальный комфорт в абсолютно любом виде транспорта.
1: Все максимально просто. Принимаем одну таблетку за 30 минут до старта и наслаждаемся моментом, ведь драмина действует до 6 часов. Отличный вариант для поездок всей семьей, ведь она подходит и взрослым, и маленьким первооткрывателем с 3 лет. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Это была рубрика «Дорога без пауз». Путешествуйте красиво, открывайте новые места, и пусть дорога станет приятной.
0: «Дорога без пауз» в эфире Love Radio. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик. Драмина. Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. Драмина. Пусть дорога станет приятной.
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
6: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
11: Я люблю тебя.
10: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 8 часов утра.
1: Love News.
2: Стало меньше вторичного жилья со скидками. Критики назвали лучшие фильмы года. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В столице стало меньше квартир со скидками на вторичном рынке. За год их доля уменьшилась на 22%, а размер самого дисконта стал ниже примерно на процент. Это объясняется повышением спроса на жилье по мере снижения ключевой ставки и нехваткой ликвидного предложения на рынке. Скидки на уровне 10% и более обусловлены юридическими сложностями, проблемами с перепланировкой, продажей недвижимости по доверенности от иностранного нотариуса и другими факторами. Критики составили список самых значимых картин первой половины года. Золотая медаль у проекта «Конец света». Далее идут «Голубая цапля», «28 лет спустя», «Храм костей». Кроме того, в топе «День разоблачения», «Обсессия» и «Закулисье реальности». В Москве пройдет большая вечеринка для выпускников. Проект «Жара Лайт». Выпускной объединит на одной сцене обсуждаемых молодежных звезд, популярных блогеров, известных артистов. В их числе Люся Чеботина, Акмаль, Звонкий и многие другие. Мероприятие пройдет в Москве в Центральном детском магазине 28 июня. Вход для зрителей будет свободным по предварительной регистрации 16+. Егор Крид снимает документалку о себе. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». В Японии создали самую тонкую шоколадку в мире. Ее толщина всего 0,03 миллиметра. Над рецептом работали 1,5 года. Внешнее изделие напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку. Главная цель создателей, которую они в итоге достигли, добиться уникальной текстуры. Шоколад должен мгновенно таять при контакте с языком. Новинка стоит примерно 1200 рублей в переводе на наши деньги. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Лаврадио с тобой и самая любимая страна лично у меня, которая поставляет огромное количество новостей и, кажется, находится на другой планете, это Япония. И в Японии делают все самые передовые новинки. Какую сейчас сделали съедобную?
1: Красавцы Лаврадио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: В Японии создали самую тонкую шоколадку в мире. Что мы обычно любим тонкое? Тонкие намеки, тонкие ноги. Но кто любит тонкие шоколадки, пока непонятно. Над рецептом работали аж 1,5 года. Внешне изделие напоминает кору дерева. Всего лишь 0,03 миллиметра.
3: 0,03 миллиметра.
0: Абсолютно тончайшая шоколадка. И главное, кайф должен быть, что ты ее кусаешь. Точнее, не кусаешь, просто прикладываешь к языку, и она сразу же тает. Вопрос, чем ты доносишь ее до языка, чтобы она не растаяла в твоих пальцах?
3: Хороший вопрос.
0: А то, ну, просто то, что растаяло на пальцах, слизывать, ну, как-то такая себе история. Или ты палочками, чем-то это же Япония, конечно, палочками донес и съел в итоге.
3: Чем-то холодным нужно брать, да, чтобы не растаяло.
0: Скорее всего, и примерно 1200 рублей стоит новинка такая. Хотя бы пробовали заходить в наши магазины сейчас, учитывая шинфляцию, которая происходит, что и так все продукты ужимаются, чтобы поддерживать цены.
3: Да-да.
0: Я недавно физически, и раньше это физически не ощущалось, я недавно взял плитку шоколада, подержал в руках. Говорю, а там есть вообще шоколад? Она же реально стала очень тонкая. То есть со 100 грамм мы, по-моему, уже упали до 70, даже не до 75.
3: Может, это сделано, чтобы от детей прятать в сладости, а знаешь? Они же находят в любом случае, а тут между, там, между мебелью прятать.
0: Да, я понял. Хотя я думал, ты про другое, что на самом деле производители так заботятся о детях, и да. 25 граммов шоколада куда-то прячут в другое место, чтобы дети их в итоге не забрали.
3: Себя, как тот котенок из мультфильма. Я спрятал шоколад.
0: Спасибо производителям шоколада за наше счастливое детство. Продолжаем мы вместе The Second Voice и Let Me Be совсем скоро в эфире Лаврадио.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: собой, вот, девчонки, признавайте, сколько раз за эту неделю вы уже успели себе пообещать? А вы же обещаете каждую неделю, это известно по всем стереотипам. Все, с сегодняшнего дня только ППшка и никакого сладкого и мучного больше не будет.
1: Ну вы же видели, Ариана Гранде, например, пообещала себе с какого-то дня и держится.
0: Да, лет 20 назад.
1: Лет 20 назад, да. Ну, а если серьезно, что бывает, да, после таких обещаний? Наступает вечер, хочется просто нормальной вкусной еды, а не только салаты есть. Но у нас есть для вас отличная новость. Выбирать между красивой фигурой и удовольствием больше не придется.
0: Буквально через пару минут мы это докажем в нашей игре Wellness Интуиция. Хватит себя мучить диетами. Призываем тебя. Все, лови момент. Прямо сейчас нужно написать 8-915-300-106-6 в наш мессенджер в Макс, пиши. И, возможно, именно тебе мы наберем и подарим крутой приз. 8-9.

0: Этим летом, но мы подтанцовывая сжигаем калории для...
1: На правах рекламы. Wellness Интуиция.
0: Это «Красавцы Лав Радио», и мы вот как раз, знаешь, за эфиром обсуждали, как сейчас лента завалена всякими видео от ппшных блогеров. Зеленый смузи, боулы, авокадо-тосты. Очень красиво все выглядит, но наесться-то этим сложно.
2: Вот такие у нас рекомендации. 100%, конечно, фитнес-блогеры красиво крутят боулы, да, в кадре не поспоришь, но после хорошей тренировки или долгой прогулки, например, организм требует нормальной, сытной и, в конце концов, горячей еды.
0: Тарелку каких-нибудь макарон. Вкусных. А вот отказывать-то себе не нужно, потому что вместе с брендом Макфа Wellness мы запустили Wellness Интуицию, чтобы показать, любимые блюда могут быть и полезными для фигуры в том числе.
2: И на связи у нас уже есть слушатель Алексей. Доброе утро.
3: Доброе утро, Лав Радио. Доброе утро, страна.
0: Алексей, рад тебя слышать. Откуда ты нам дозвонился?
3: Я из Калининграда.
0: Чем сегодня завтракали в Калининграде?
3: Бутерброды обычно. И чай, бутерброды.
0: Да вы так сказали скромно, а так захотелось, потому что у нас еще ничего этого не было. Вы сейчас в выигрышной ситуации, а будете еще более выигрышной, если отгадаете, что мы добавили в наш рецепт. В общем, правила такие. Сейчас приготовим золотистую пасту с цыпленком и шпинатом в легком соусе на основе спагетти Макфа Wellness с куркумой. Но намеренно в этот рецепт закинули одну ошибку. Ты вообще, Алексей, знаешь много рецептов наизусть или импровизируешь обычно?
3: Ну, я так люблю готовить обычно. Ну, домашним нравится. Импровизирую, конечно, тоже.
0: Ну и все, да, звучит так, как будто и выбора у них нет, чтобы не нравилось. И нам тоже тогда нравится. Давай, мы сейчас прочитаем тебе какой-то рецепт, и тебе нужно будет понять, какой там лишний ингредиент.
2: Поехали. На сковороде с оливковым маслом слегка подрумяниваем мелко нарезанный чеснок. Затем добавляем кусочки куриного филе. Вливаем кокосовое молоко, бросаем горсть шпината и в наш соус добавляем лимонный сок. Тушим буквально пару минут, выкладываем спагетти и добавляем щепотку черного перца. Что здесь явно лишнее?
3: Я думаю, может быть, кокосовое молоко?
0: Ну, это как одно из предположений, но у нас получается такая сливочная золотистая паста. Еще раз быстренько пробежимся. Оливковое масло, сковорода, подрумяниваем чеснок, добавляем кусочки куриного филе. Значит, кокосовое молоко, бросаем горсть шпината и еще вот лимонного сока во все это наше сливочное. Тушим буквально пару минут, выкладываем спагетти.
3: Да-да-да, может быть лимонный сок?
0: Ну, это вот теперь вот вы как так неуверенно сказали. Вот нужен какой-то вот окончательный точный вот ответ. Вот мне, чтобы вот максимально уверенно. Лимонный сок. Да, вот да, скажите, да. Если вы думаете,
3: давайте,
0: что это лимонный сок.
3: Я думаю, что лимонный сок.
0: Да. А можете чуть громче сказать лимонный сок?
3: Лимонный сок.
0: И это абсолютно верный ответ. Поздравляем тебя. Да,
3: ура!
0: В яблочко. Конечно. Как лимонный сок в соусе из кокосового молока. Соус просто свернется и испортит весь вкус. А ты забираешь летний набор от Макфа Wellness. Мы тебя поздравляем.
2: Слушай, рецепт, спасибо, конечно, спасибо. Пушка. Да, но ведь все, кто регулярно тренируется, следит за собой, вечно ищут, откуда добрать полезные микроэлементы и минералы для тонуса.
0: И все это можно получить из обычного вкусного обеда. Если взять, например, спагетти Макфа Wellness с куркумой, в составе куркумин – мощнейший природный антиоксидант. Он и иммунирует, иммунитет укрепляет, конечно, твой, улучшает липидный обмен. Благодаря этому клетки правильно перерабатывают питательные вещества, что помогает легко удерживать здоровый вес при сбалансированном питании.
2: Хорошая база для полезного меню. Причем в линейке макарон Макфа Wellness помимо куркумы есть высокобелковые макароны, источник белка с морскими водорослями, источник кальция со спирулиной, источник пищевых волокон с мукой из виноградной косточкой, источник железа. Разнообразно, необычно и полезно для формы.
0: Это был розыгрыш Wellness Интуиция в эфире Лав Радио. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте lavradio.ru, а категория 18+.
1: Wellness Интуиция в эфире Лав Радио.

0: рабочего дня. Вот в Узбекистане вообще сегодня начали работать не с 8, а аж с 10 часов утра, чтобы все могли посмотреть первый матч Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Такое решение принял президент. По местному времени игра с Колумбией состоялась с 7 часов утра. А, кстати, а какой был результат? Посмотрим и вернемся, вам расскажем. Ну а пока что послушаем еще музыки.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Star, красавцы Love Radio с тобой. Только недавно тебе рассказали, что вот в Узбекистане рабочий день начнется, уже начался сегодня позже. Официально президент разрешил не с 8 утра начинать, а с 10 часа начинать работать. Правда, обещали посмотреть для вас результаты. 3-1 в пользу Колумбии прошел этот матч, но зато вся страна видела. Вот, я подумал, в честь чего можно было бы у нас перенести официально рабочий день? Мне сначала пришла мысль, что можно было бы в честь какого-нибудь выхода эпизода последнего сериала. Знаешь, когда был хайп по «Игре престолов», когда все собирались, да-да, на стадионах его смотрели. Но, с другой стороны, нет сейчас такого сериала, который все бы готовы были смотреть и всей страной бы переносить время.
1: Ну, про эйфорию поздно уже говорить, да?
0: Да как будто и эйфория, третий сезон же, он совсем сошел на нет.
1: Да.
0: Уже не какая-то все. Такая... Его... Скорее, не, третий сезон там уже не эйфория такая, легкая...
1: Апатия.
0: Да, легкое недержание радости. Вот такой третий сезон получился. Ну, а как вы считаете, ради чего можно было бы на пару часов по всей стране перенести начало рабочего дня? Если у вас есть мысли, 8-915-30 106.6.
2: Красавцы Love Radio. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: наших стульях и обсуждаем сегодня с вами. Решили у вас вот так взять и спросить, а если бы вы тоже могли бы перенести по какому-то поводу рабочий день на пару часов попозже? Вот сегодня мы вам уже рассказали, просто в Узбекистане произошло, что взяли и рабочий день приостановили. На 2 часа перенесли с 8 на 10, потому что сегодня играл, был футбольный матч у команды национальной с Колумбией. К сожалению, прошедший не в пользу Узбекистана. И, в общем, первый. Алена нам говорит, 1 июля нужно перенести по случаю хоккейного матча между Россией и США. Они тоже с утра будут играть где-то в США, слышите? Можешь погуглить информацию? Это, кстати, интересный повод. Ну, понятно, есть классическая. Ради GTA 6 можно было бы перенести, потому что у нас должен быть несколько дней. Первый день — это день семьи, любви и верности, а потом день Grand Theft и Auto 6. Тоже можно было бы перенести. Ну и Денис тоже нашел себе интересный какой-то повод, чтобы немножечко перенести рабочий день. Он говорит, вот какой повод? Ну, допустим, лето наступило, давайте все рабочие дни перенесем с 10 до 17, а в пятницу вообще до 16. И тогда, я уверен, сильно улучшится психическое состояние всех работников. Ну что, есть ли информация по матчу?
1: Действительно, 1 июля состоится хоккейный матч между Россией и США. И вот, глава американской торговой палаты почему-то дает комментарий по этому поводу и говорит, что мы надеемся отпраздновать 250-летие США, и что это событие поспособствует таянию льда.
0: То есть с климатом у него так себе.
1: Это не про Арктику, да?
0: Не то, что не в повестке человечки.
1: Это не про Арктику. Вот так вот.
0: Запомнили, зафиксировали. А как вы считаете, по поводу чего еще можно было бы перенести рабочий день на пару часов вперед? Есть еще время написать. 8-915-300-106-6.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: хорошую тему. Мы сегодня разбираемся. Ну, по-моему, пока что выигрывает вариант из-за GTA 6 перенести немножко рабочий день. Если нужно заполнить куда-то рабочую документацию, подписать петицию. Ну, во-первых, мы еще не знаем, когда это будет, через сколько лет у нас будет тот самый выходной. Но мы надеемся, что обязательно будет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
2: Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выигрыш.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лафрадио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: часов утра в Москве. Love
1: News. Владельцам карт Visa и MasterCard ограничат бонусы. Продукция Apple станет дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Владельцы карт Visa и MasterCard в России с началом их плавного вывода из оборота смогут продолжать пользоваться этим пластиком, однако в будущем могут столкнуться с сокращением кэшбэка и других бонусов, сообщили финансисты. Существенных изменений в части лимитов или доступности самих карт на первоначальном этапе ожидать не стоит, поскольку банки заинтересованы в плавном переводе клиентов на альтернативные инструменты. Напомню, ранее национальная система платежных карт предложила уменьшить межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по Visa и MasterCard. С начала следующего года до 1%, а с 28-го до 0%. Apple повысит цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкое увеличение стоимости микросхем памяти, заявил глава корпорации Тим Кук. По его словам, компания пыталась защитить клиентов, но ситуация стала неустойчивой. Love Radio дарит шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победителей суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Подробности и правила найдешь на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. В Китае запустили круизы в никуда. У них нет конечной цели и остановок. Плавания продолжаются 3 дня с субботы по утро понедельника. Гостям предлагают насыщенную развлекательную программу, в том числе вечеринки, стендап и магические представления. Пассажиры отмечают, что такие круизы очень расслабляют. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Красавцы Love Radio, с тобой у нас определенно точно есть точка движения по плейлисту, в отличие от китайских круизов, потому что они в никуда. Кто куда, а я в Китае в никуда. Нет конечной цели и остановок у таких круизов. Придумали такой план. Выплываем, значит, на выходные, 3 дня, с субботы по утро понедельника плывем и просто проводим классное время. Такой небольшой плавучий курорт получается без цели.
3: То есть у них нет четкого маршрута в течение 3 дней выходных, да?
0: Просто как самолеты, помнишь, во время ковида, когда нельзя было никуда летать, они такие, ну, самолеты-то стоят, давайте просто будем летать вокруг города и просто получать экспириенс от полета, потом садиться обратно. Это многое говорит о горизонте планирования у людей, когда у тебя есть понимание четкое, что ты хочешь, ты обычно планируешь что-то куда-то, а тут самолет в никуда. Круизы в никуда.
3: Шоссе в никуда.
0: Да, обычно, ну, хотя бы поезда вроде как идут куда-то. Есть такое, что ты просто доезжаешь до середины маршрута и обратно на вокзал едешь. Но если что-то сломалось, можно назвать это не просто поломкой поезда. Это поезд в никуда.
3: Поезд в никуда, да. В экспресс в никуда. Там не покружишь. С поездом сложнее.
0: Сидим, ну, загрустили,
3: загрустили,
0: да? Давайте уберем вообще из лексикона слово «в никуда». Отправляемся к конкретной точке. Сикетой Минели, Yesterday, впереди по плейлистам.

0: русскоязычные, а англоязычные.
1: Кириллица.
0: Англоязычные треки впереди, будем разбираться. И недавняя новинка от Мадонны и Сабрины Карпентер. Bring Your Love сегодня у нас на...

0: все слышали, но, Максим, ты понимаешь, что bring love это означает...
1: Слушай, дословно могу сказать. Да? Bring это, ну, как бы принести,
0: да?
1: Наверное.
0: Неси любовь.
1: Неси любовь.
0: Неси, дари любовь. Вот такая песня с таким посылом. Они вначале еще, знаешь, в треке перешептываются немножко, говорят, Сабрина, у меня есть к тебе вопросик, есть такая штучка, которую я хочу обсудить. И начинается вообще трек с вопроса, спроси себя, зачем ты все это делаешь? А вот зачем? Ну, давайте послушаем сам трек, попытаюсь услышать знакомые слова.

0: Есть какие-то знакомые слова, какое-то общее очертание?
1: Так, слушай, ну тут, конечно, непросто. Ну вот из более-менее того, что в начале judgment и expectations, это, по-моему, осуждение ожидания, нет?
0: Осуждение ожидания, абсолютно верно. Она говорит, don't comment on my ideas.
1: Не комментируй мои идеи.
0: Не комментируй мои идеи. I don't want your judgment or your expectations. Мне не нужны ваши осуждения и ожидания. Don't wind me up like a toy.
1: Ну, не крути меня как игрушку, не матрось, проще
0: тут
1: говоря.
0: Скорее, да? Не заводи меня, не заводи меня как игрушку, то есть, ну, заводить в значении заставлять злиться, не хочу заводиться.
1: Почему я сказал не матрось?
0: Ну, не матрось, это куда, в какие чертоги нужно было копнуть для такого? Your vision of me is like is a killer of joy.
1: Что-то про, значит, убийцы наслаждения.
0: Убийцы наслаждения. А your vision of me — твое представление. Твое видение меня убивает все наслаждение. I know where the bodies are buried.
1: Ой-ой-ой, я знаю, что bodies — это тела, в значении тела.
0: Я знаю, где похоронены тела. Я знаю про все скелеты в шкафу, можно сказать так. Don't try to shut me up.
1: Не пытайся меня заткнуть.
0: Don't try to distract me with numbers.
1: Так, не пытайся разрушить меня.
0: Distract — это отвлекать. То есть не пытайся отвлечь меня с помощью цифр. I did it all for love.
1: Я делаю это для любви.
0: Ради любви это делаю. И дальше они как раз поют. Дари любовь, bring your love, cause you cannot shake me. То есть ты можешь просто стряхнуть меня дословно и избавиться от меня. Bring your life, cause you... Never break me down. Ты не сможешь меня...
1: Сломать.
0: Bring your love, cause you cannot take me down.
1: Неси любовь, потому что ты не сможешь... Сместить меня
0: с вершины, снести меня. И, в общем, смысл песни в том, что если даже тебя осуждают, если всех вокруг говорят, и ты даже забываешь, ради чего ты все это делаешь, помни, ты делаешь это ради любви. Именно об этом поет Сабрина Карпентер и Мадонна. И сейчас послушаем полную версию трека уже с новым пониманием.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: мной под этот трек этим летом. Ты можешь развлекаться не только в нашем эфире, но и у тебя есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие.
1: По-прежнему с июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Астория Гранде по системе «Все включено».
0: Победители нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправляем в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Жди сигнала особенного в нашем эфире, занимай то самое место и участвуй в финале уже завтра. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lavradio.ru. Обязательно слушай внимательно, запоминай номер 8-915-300-106-6, категория 18+. Это тоже очень важно.
2: Реклама. Это вы услышите на про.

0: Трип. Это «Красавцы Лав Радио», и прямо сейчас мы отправляемся в путешествие по звездам. А знаете ли вы, что сегодняшний день вам готовит? А мы уже знаем, и все знаки зодиака понеслись. Начинаем с овнов.
1: Овны.
0: Овны, дорогие мои друзья, где же вы, овны родненькие? Ах, вот они такие сидят. Вас сегодня обрадует ближайшее окружение. Овны, вы на него рассчитывали или нет?
1: Тельцы.
2: Ваши любовные отношения превратятся в эмоциональные качели, но это только на сегодня.
1: Близнецы.
0: Сегодня лучше слушать себя, интуиция вас не подведет.
1: Раки.
2: Будет много общения с людьми, постарайтесь найти к ним подход. Среди этих людей есть очень ценные кадры.
1: Львы.
0: Не спешите решать вопросы, связанные с финансами.
1: Девы.
2: Вы преуспеете там, где у других опускаются руки.
1: Весы.
0: День обещает пройти умеренно. Вы спокойно и без спешки справитесь с текущими задачами.
1: Скорпионы.
2: Вам может поступить предложение, которое кардинально изменит вашу жизнь.
1: Стрельцы.
0: Сосредоточьтесь на профессиональной деятельности. Вас сегодня точно ждет успех.
1: Козероги.
2: Вы сегодня в центре внимания. Пользуйтесь этим с умом.
1: Водолеи.
0: К вам может вернуться человек из прошлого.
1: Рыбы.
2: Вам захочется всего и сразу, но лучше выбрать что-то одно.
0: Выбирайте что-то одно и выбирайте мудро.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Cabin, Эй Халлоу. Чувствуете? Узкие воды нас затаскивают. Узкие воды, в которых обитают различные животные. А что это за животные такие? Ну, например, знаете ли вы, что у кошек каждый отпечаток носа уникальный. Как у нас отпечатки пальцев. То есть, если бы кошка получала шенген, она бы прикладывала свой нос куда-то к сканеру, да. И таким образом сдавала бы свою биометрию.
1: Mm-hmm.
0: Очень удобно. Ну, мы, наверное, тоже могли бы попробовать, но с отпечатками пальца, видимо, попроще и как-то поэстетичнее получается.
1: Тоже уникальный орган, да, в целом, и у нас нос. Он у каждого свой.
0: Он у каждого свой, но за него может потрепать только пограничник. Ну, а прямо сейчас у нас будет игра «У меня лапки», если ты знаешь о хвостатых абсолютно все, помнишь необычные факты о них и готов доказать, что ты главный знаток кошачьих и собачьих тайн, твой звездный час настал. 8-915-300-106-6. Пиши нам в Макс прямо сейчас. Будем с тобой играть через несколько минут. Ждем твое сообщение. Возможно, себе перезвоним через несколько минут.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Корбин Супергерл прямо сейчас, но на связи мы уже знаем, что у нас некий супербой, который знает абсолютно все про кошек и собак. Именно про них мы поговорим. Рекламы.
1: У меня лапки.
0: Внимательно слушаем наш вопрос, правильно отвечаем и забираем подарок. Уже рассказали, что у кошек вообще-то, у каждой, даже у собак, идеальный, уникальный отпечаток носика. Ну а другие интересные факты ждут нас впереди. Константин у нас на связи. Константин, доброе утро.
2: Добрый день.
3: Доброе утро.
0: Ага, добрый день. День, значит, да. Другая полоса. Откуда?
2: Дальневосток, Амурская область.
0: О, ничего, так скоро уже добрый вечер будем говорить. Ладно, торопимся, пока он не наступил. А кого ты больше любишь, кошек или собак?
2: Собак, но у меня кошка.
0: О, видимо, выбор был жены. Ну да ладно, но все равно, так или иначе, удалось найти какой-то общий язык.
2: Конечно.
0: Ну все, главное, что кошка. Кошка приходит периодически спать или ложится на больное место.
2: Она сама себе.
0: Все, понял. У нее своя однушка где-то под ванной. Она немножечко съехала. Кошки любят такое. Ну что, прямо сейчас мы зададим тебе один вопрос. Если ты правильно на него отвечаешь, выбираешь нужный вариант ответа, то забираешь от нас подарок. Готов?
2: Давайте, конечно.
3: Какая собака меньше всех гавкает? Вариант А – Бассенджи. Вариант Б – Лабрадор. И вариант С – Лорд Тихолай.
2: Воу-воу-воу.
0: Ну, судя по твоей реакции, ты тихо не лаешь. Это уже была первая такая классическая реакция. Ну что, как ты думаешь?
2: Ну, из всего вышеперечисленного я, наверное, только лабрадора знаю. Давайте попробуем первый вариант.
0: Давайте попробуем первый вариант. А первый вариант у нас Бассенджи. И как удачно, что первый вариант именно Бассенджи, а не лабрадор. Ведь это верный ответ. Поздравляем тебя, ты это сделал. Как ты попал четко в Бассенджи. Да, абсолютно верный ответ. Действительно, у них такой, кстати, кошачий характер. Ты продолжаешь попадать в животных, несмотря на то, что ты любишь собак, которые ближе к кошкам. И тихий, она меньше всех лает. Абсолютно верно. Поздравляем тебя, ты выигрываешь приз от Айо.
3: Айо – это умная еда для вашего питомца супер премиум класса. Тут все серьезно. Качественные ингредиенты, сбалансированный состав, корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
0: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все сто и выглядел еще лучше.
3: Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «У меня лапки» в эфире «Лав Радио».

0: правда, подпортилось у одного не жителя Москвы, который вступил в бракоразводный процесс. Тут выяснилось, мужчина в Москве буквально распилил Мерседес во время раздела имущества с бывшей женой. Не то чтобы это какой-то попил был черных денег. Изначально супруг хотел оставить авто себе, а половину стоимости отдать женщине. Все, казалось бы, по рукам, постучались, стукнулись, все супер замечательно. Однако жена настояла на том, что подарки нельзя делить таким образом. Тогда мужчина вызвал рабочих, они распилили машину. Буквально напополам. Теперь у кого-то есть одна половина. Ну,
1: погорячился.
0: Как будто бы с передней половиной чуть похуже, потому что заднюю половину машины всегда можно прицепить к коню, и будет карета.
1: Слушай, я думал, он ее поперек распилил, знаешь, прям ровно попало там на левую сторону и на правую сторону.
0: Ну, собственно, как с кроватью, у каждого должна быть своя сторона, левая и правая. Да, вполне себе возможно, так тоже может быть.
1: А он, получается, по горизонтали как бы, да?
0: Или он отдал ей крышу, у него теперь кабриолет.
1: Да, то, кстати, да, как лучше хотел.
0: Будете делить, пожалуйста, мы все вам варианты перечислили. Желательно, конечно, более адекватно, с помощью денег разобраться, но если что, кабриолет, пожалуйста, или две половинки. Как бэт-мотоцикл будет, который выезжал, у него как раз половина машины.
2: Красавцы. Лав Радио. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: И тогда заберет нас в МВИДИО скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВИДИО. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН 105-774-68-40-95.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
16: В прятки интереснее втроем.
17: А для футбола нужно хотя бы четверо.
18: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+. плюс.
19: Акведы.
20: Выбраны.
21: Документы для регистрации ИП.
20: Готовы.
22: Фантастика.
20: Счет, бухгалтерия.
23: Подключены. Поехали.
24: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
25: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
26: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
27: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
26: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
28: И тогда заберет нас в МВидео скидколёт.
29: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
30: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: 10 часов утра.
1: Мошенники продают служебные места в поездах. Тарологи делают расклады туристам. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мошенники предлагают якобы дефицитные билеты на поезда из броненачальника или резерва проводников. Аферисты просят произвести оплату на карту физического лица или через поддельные платежные системы. После этого злоумышленники исчезают или отправляют фальшивый билет. Компания вправе установить ограничения на использование социальных сетей в рабочее время, если они закреплены в локальных нормативных актах и доведены до сведения сотрудников. При этом, по словам экспертов, речь должна идти не столько о запрете, сколько об обязанностях добросовестно выполнять трудовые функции. Отмечается, что постоянный контроль за тем, сколько времени человек провел в телефоне, не помогает повысить эффективность. Гораздо выгоднее договориться, чтобы в центре внимания было качество работы, соблюдение сроков и достижение результата. Сергей Лазарев активно постит своих детей в социальных сетях, потому что гордится их достижениями. Певец отметил, что его сын и дочка спокойно относятся к медийности. Музыкант учит детей правильно реагировать, потому что внимание прессы к ним будет всегда. Антагониста в приквеле «Друзей Оушена» сыграет звезда элитного отряда Вагнер Моура. События в фильме будут происходить в 1962 году в Монако во время Гран-при Формулы-1. История будет посвящена родителям Дэнни Оушена. Выход пока безымянной ленты состоится летом следующего года. Туристы начали выбирать даты перелетов с помощью гаданий на картах Таро. Путешественники спрашивают, не отменят ли рейс и когда лучше всего лететь. Стоимость раскладов доходит до нескольких десятков тысяч рублей, но люди готовы платить, чтобы снять тревожность. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Встретимся через час.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Это действительно мы, красавцы Лаврадио. С тобой, с нами гадать не приходится. В отличие от путешествий сейчас, мы говорили про круизы в никуда, и про степень и горизонт планирования. Вот до чего довели людей. Туристы начали выбирать даты перелетов с помощью гаданий на картах Таро. Спрашивают они у колоды, не отменят ли их рейс и... куда и когда лучше всего лететь.
3: Да, знаешь, вот когда что-то случается, очень быстро верится во что-то эзотерическое и сверхъестественное.
0: Тут пишут, что доходит до нескольких десятков тысяч рублей подобное гадание. Кстати, именно столько же стоит тариф с бесплатным возвратом билета. Можете попробовать этот тоже вариант. Достаточно удобно, и там наверняка не нужно ничего гадать, просто ты точно уверен, если что-то случилось, ты возвращаешь себе обратно всю стоимость.
3: Так тоже можно было, да?
0: Ну, есть и такой вариант. Ну, он, конечно, обычный, не особо эзотерический, не такой интересный. Можно гадать на многие события. Это все равно, что, условно, не знаю, можно погадать на «когда мне отключат горячую воду?» Ну, или посмотреть график отключения. То есть можно азартно к этому отнестись,
3: да.
0: А можно просто попробовать и спросить что-то у карт.
3: Так, а если вопрос обстоит немножко не так конкретно? Ну, например, когда у меня будет повышение? Не у меня, а вот у какого-то абстрактного меня. Вот человек задает вопрос, вот когда меня повысят? То есть он же не может найти какой-то более там точный ответ на этот вопрос.
0: А вот как раз-таки, по-моему, карта Таро, наоборот, достаточно метафорически.
3: Угу.
0: Ты спрашиваешь, когда меня повысят? Тебе говорят, черные мечи.
3: В будущем.
0: А дальше уже черные мечи как-то трансформируются в дату повышения. Скоро, чуть подальше, или если мечи черные, видимо, возможно, никогда и не повысят.
3: Ну, понятно. Какой вопрос, такой ответ, собственно.
0: Да, пожалуйста, вот такие обижулькины карты. Ну, пожалуйста, какой вопрос, такой ответ держи. Тедди Свимс, мистер Know It All, впереди, красавцы с тобой. Совсем скоро еще с вами поиграем.
2: Спонсор рубрики АО «Суточ».

0: вот листал соцсети, наткнулся на пост одной мамы. Пишет, что ее вот единственное и самое главное желание на день рождения — это просто три часа побыть в абсолютной тишине, без сотен. Мама, мама!
1: Слушай, я как молодой папа подтверждаю, абсолютно, 100%.
0: То есть молодые папы тоже хотят и то же самое, что и молодые мамы.
1: Тоже, тоже. Но у меня стаж-то еще 2 месяца, то есть все впереди. Все впереди. И, в общем-то, это вполне можно устроить. Как оказывается, нанять няню на пару часов, например, и как раз недавно тоже в соцсетях видел, что есть социальная няня. Это когда с твоим ребенком сидят бесплатно, пока ты переводишь дух или занимаешься неотложными делами.
0: Слава богу, есть время перевести дух. Впереди у нас игра «Семейная тема». Будем разбираться, как эту няню получить. Ну и приз за правильные ответы отдадим, естественно.
1: Пиши в наш мессенджер, и, возможно, именно тебе мы позвоним и зададим 2 вопроса.
0: Итак, 8-915-300-106-6. Запомнили номер? Пиши прямо сейчас. Через несколько минут будем играть.
2: Красавцы. Лав Радио.

0: или Айлиш Bad Guy предваряет нашу игру.
1: Семейная тема.
0: Итак, снова с вами красавцы Лафради и наша игра «Семейная тема», где мы погружаемся в тонкости семейной жизни и как сделать ее чуть проще. На связи у нас Анна. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
0: Да, привет, привет, доброе утро. А откуда ты нам дозвонилась?
2: А я из Нижнего Новгорода.
0: Из Нижнего Новгорода. Но у тебя, кстати, дети есть уже или пока еще нет?
2: Есть, конечно.
0: Конечно, есть. Это замечательно. Вот чего тебе больше всего хотелось, пока они подрастали?
2: Я бы хотела, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, и мирное небо было над головой.
0: Какая ты прекрасная мама. Я так боялся этого ответа. Ну, чтобы они быстрее куда-то ушли, чтобы они где-то в тишине посидеть. Какая любящая, прекрасная мама. Давай мы с тобой сыграем. У нас для таких прекрасных людей есть подарок, но нужно правильно ответить на два вопроса про социальную няню, про которую мы сегодня говорили. Ты готова?
2: Готово. Будем стараться.
0: Все, давай попробуем. Внимание, первый вопрос.
3: На какое время обычно можно оставить ребенка под присмотром социальной няни? Вариант А – на сутки, вариант Б – на 3-4 часа и вариант В – на 15 минут, чтобы добежать до магазина.
2: Я думаю, что на 2-3-4 часа.
0: Два?
2: Чтобы справиться с делами.
0: Так, ну, в целом этого должно хватить. 2-3-4 часа, не на сутки. И что я могу тебе сказать? Это абсолютно верный ответ. Вот так ты сразу справилась, потому что опыт мамы подсказывает. Абсолютно верно. Социальная няня может заниматься с ребенком 3-4 часа в день. Как раз хватает, чтобы успеть сделать свои дела или просто отдохнуть, посвятить немного времени себе, пока ребенок в надежных руках.
3: Сертификат на 2000 рублей на Marketplace уже твой. Ну и у тебя есть возможность удвоить сумму. Ты готова ко второму вопросу?
2: Давайте попробуем.
0: Фух, нам главное готовность. Итак, второй вопрос такой. Скажи, почему родители могут доверять социальной няне детей? Первый вариант ответа, потому что это соседка, которую хорошо знают. Второй вариант, потому что это квалифицированный специалист, прошедший обязательное обучение и сертификацию. И третий вариант, потому что это студент-первокурсник.
2: Я думаю, что доверять надо надежному лицу и соседке в первую очередь.
0: Ты считаешь, что правильный ответ?
2: Или, ну, давайте, социальные работники, они тоже хорошо работают. Давайте второй вариант, социальному работнику.
0: Квалифицированный специалист с обучением и сертификацией. Это твой финальный ответ?
2: Да, квалифицированному специалисту, да.
0: Угу. Ну, в таком случае... Мог сорваться наш выигрыш, но нет, ты абсолютно верно отвечаешь. Второй раз поздравляем тебя. Выигрыш удваивается, и ты забираешь суперприз, сертификат на 4000 рублей.
3: Все верно, конечно, все социальные няни...
2: Спасибо, красавчик.
0: Да, пожалуйста.
3: Проходят обязательное обучение, имеют соответствующий сертификат. Они могут погулять с ребенком, покормить его, организуют досуг и следят за гигиеной. Подать заявление на такую услугу можно в отделении соцзащиты по месту жительства. Национальный проект «Семья» дает такую возможность студенческим, многодетным и другим семьям, нуждающимся в поддержке. Так что пользуйтесь.
0: А чтобы больше узнать о выплатах и мерах поддержки для семей с детьми, заглядывайте на сайт национальныепроекты.рф. Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Все подробности вы найдете на сайте loveradio.ru.
1: «Семейная тема» в эфире «Лав Радио».

0: все прошло, а все только продолжается. Ведь если ты будешь внимательно слушать Love Radio этим летом, то не только услышишь все главные мировые хиты, но и получишь шанс выиграть путешествие мечты.
1: В нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето», греческий сезон. Главный приз, в котором по-прежнему, это морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено».
0: Ловим сигнал ведущего. Напоминаю, это не он. Это напоминание о том, что он существует. Дозванивайтесь в эфир, занимайте свое место в финале уже завтра, 19 числа. Мы определим победителя, который отправится в Грецию. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам.

0: стажер ночной. Это просто следствие вашего желания или слабых характерностей. Нет, ночные дожоры — это все из-за сильной летней жары. Как так вышло и сколько россиян этому подвержены, расскажем буквально через несколько минут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: сейчас будем разбираться все-таки в вещах, про которые стоит немножечко подумать и попереживать. Летняя жара и ее эффекты на россиян. И какая там корреляция?
1: Именно из-за всего этого каждый десятый житель России летом ест только поздно, вечером, а то и ночью, когда на улице спадает жара. В общем, сообщается, что большинство опрошенных, 85%, предпочитают пропускать приемы пищи в жаркие дни лета. Почти половина вообще отказывается от обеда, ну, от завтрака 30% и от ужина всего 15%.
0: Неприятно, потому что жара сразу тебя вгоняет в желание куда-нибудь забуриться, но зато, пожалуйста, просто неудобно, что зимой все пытаются худеть, а есть не хочется в итоге летом, и как раз-таки ты к осени похудевший натянул куртку, и никто не видит твоих результатов. Есть, кстати, самые популярные перекусы. Арбуз чаще всего выбирают, но как вы до августа его выбираете? Не сезон. Потом мороженое предпочитает 30%, и также среди распространенных ответов были черешня и кефир. Ну, это самый такой уже дедовский способ, который остался. Если что, кефирчиком все это полирнуть, на кефире можно проехаться. Кстати, кефир — это самое популярное блюдо после all-inclusive, когда ты возвращаешься, наконец, на родину, и типа, хватит уже, все. Ничего не лезет, немножко кефирчика.
1: Теперь точно ЗОЖ, да? На ЖОЗе, как там говорят?
0: Ну, так и говорили, на кефире тоже еще,
1: да,
0: говорят.
1: На кефире.
0: Или на черешне еще говорят. Что там по черешне? Ну, черешня зато всегда хуже в плане цены. Кефир всегда был более доступным. Мы за более доступные блюда. Вот у Макса совсем скоро зайдет, вот спросим, он за кефир или за черешню? Это главное. Это как с окрошкой, да? На кефире или на квасе?
1: Или на черешне.
0: На черешне, да. Будем узнавать.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Это Зиверт и Газ. Не предполагаю, кто еще может так. Попробуем хоть немножечко приблизиться. Это красавцы Лав Радио провели с тобой последние 4 часа. И что же, давайте будем вас отпускать в этот день. Все, немножечко вас растряхнули. Мы сегодня общались и с Дальним Востоком. Побывали в Калининграде сегодня. В общем, охватили полностью всю страну. Узнали, по какому поводу можно было бы перенести рабочий день. Напоминаю, выход GTA 6. Всем переносим с 8 утра на 10 часов утра рабочий день. Как в Узбекистане сегодня в честь футбола было сделано. Ну и возвращаемся завтра в 7 часов утра. Важный день. Будем определять, кого отправим в Грецию.
1: Да, да.
0: Легендарный, безусловно. Легендарный может быть и вечер, но это уже потом узнаем. А с вами были красавцы Лав Радио. Завершаем этот день и желаем всем классного продолжения. Пока-пока.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно
1: ру. 6+.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин. Реклама. Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой. Источник железа. Со спирулиной и куркумой. Источник пищевых волокон. Высокобелковые. Источник белка. А макароны с морскими водорослями. Источник кальция. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 9:11. Всем привет. Love
1: News. В аэропортах столицы введены временные ограничения на полеты. Love Radio ждет гостей, известных исполнителей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Все аэропорты московского региона временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов на фоне самой массированной атаки беспилотников за 2 года. В Минтрансе отметили, что обстановка в терминалах спокойная, авиакомпании меняют расписание. Отменено или задержано более 260 рейсов. Задействован дополнительный персонал для поддержки пассажиров. Службы работают в усиленном режиме. Людям выдают коврики и матрасы, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка, открыта горячая линия для помощи гражданам. Россиянам необходимо хотя бы раз в год проверять сведения о себе в едином федеральном информационном регистре населения, поскольку ошибки в данных могут привести к проблемам при получении госуслуг, оформлении кредита или проведении сделок. Выписку можно получить на портале госуслуги, в МФЦ или налоговой инспекции. Полина Гагарина и Сергей Лазарев появятся в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Исполнители презентуют свою новую песню под названием «Happy End». Полина также расскажет о летних гастролях и концертах, а Сергей о продолжении тура. «Подключайся в 7 вечера, будет круто». Анджелина Джоли навестила больных раком после премьеры фильма «Кутюр», а Шакиру подозревают в новом романе с красавчиком из Мексики. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Только 18% россиян уверены в своих профессиональных качествах. Согласно проведенному опросу, большинство сотрудников постоянно сравнивают себя с коллегами и сомневаются в собственных успехах. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. О других актуальных событиях чуть позже.
0: Не надо никогда сомневаться ни в себе, ни в собственных качествах. От этого можно сойти с ума. Лучше сделать погромче музыку и отправляться навстречу победам. Алекс Гаудино, Watch Out, немедленно. Дальше Али Фарбен, Рен Миллер, Body Talk. Ну и я, Макс Фабиан. Привет.

0: чудеса, по творчеству диджея Смэша и Диора «Розовый туман» здесь в эфире Love Radio. Я же, в свою очередь, верю, что ты прямо сейчас дозвонишься ко мне в студию первым и попадешь в большой финал проекта «Билеты в лето». Ведь этот самый финал состоится уже завтра в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Буквально несколько свободных кают осталось. Естественно, человека 3-4 я смогу забрать еще за, даже меньше, за сегодняшний день в наш финал. Так что прямо сейчас 8-495-956-106-6. С удовольствием возьму трубочку.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Идем ко дну мы, но только от любви, в свою же очередь, мы наоборот поднимаемся по трапу на наш пока что виртуальный лайнер в проекте.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Последний день, когда я забираю финалистов греческих сезонов, но только греческих сезонов. Завтра уже красавцы Лаврадио разыграют путевку из Сочи в Грецию. Очень хотят наши слушатели попасть, буквально вот последние свои билетики взять, но получат их не все. Вот, например, Сергей из Питера, который дозвонился ко мне, вполне себе может забрать свое место в финале. Серег, привет.
2: Привет.
0: Как твои дела? Чем занимаешься?
2: Отлично, отдыхаю.
0: Ага, у тебя выходной сегодня, в четверг?
2: У меня вообще в отпуск.
0: Так, и как ты его проводишь? Рассказывай. Давай, позавидуем тебе все.
2: Ну, активный отдых.
0: Я понял. Велосипед, ролики, качалка и так далее, не?
2: Ну, почти все из этого.
0: Я понял. Хорошо. Ну, еще было бы круто тебе, конечно, выйти в большой финал нашего проекта «Билеты в лето» и отправиться в этом году на лайнере покататься. В принципе, не против, надеюсь, ты.
2: Вообще было бы замечательно.
0: Тогда давай заберем, надеюсь, заберем твое место в большом финале, которое случится завтра. У нас с тобой виртуальный лайнер и 3 палубы, 10 кают. Тебе нужно зайти в свободную. Почти во все, кстати говоря, девушки поселились. Только 5 мужчин у нас. Корабль девушка получается практически. Давай с палубы начнем.
2: 3-я.
0: Так, 3-я палуба, каюта.
2: 1-я.
0: Первая. Ага. Уверен ты в этом?

0: Хорошо. Давай проверим, насколько твоя интуиция или, может быть, внимательность сыграли свою роль.
1: Добро пожаловать в каюту.
0: А ведь действительно, я тебя поздравляю.
2: Отлично.
0: Ты уверенно ответил и также уверенно проходишь наш финал проекта «Билеты в лето». Уже завтра слушай красавцев с утра, они рандомайзером выберут номер телефона, человеку позвонят, и надо будет просто сказать кодовую фразу, ребята придумают ее завтра. Угу.
2: Да,
0: это
2: конечно.
0: Если тебе позвонят, но если не позвонят, об этом мы думать не будем. Хорошо?
2: Да.
0: Я желаю тебе крутого четверга и хорошей музыки. «Медуза» Генрика Мамайл прямо сейчас для нас. Don't wanna go home.
3: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: эспрессо, горячий и бодрящий, сейчас не помешает никому, даже в исполнении Сабрины Карпентер. Ее эспрессо здесь в эфире Love Radio, 11:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Отправляемся с тобой в новый музыкальный час уже совсем скоро. Ну а ближайшие 10 минут проведем в компании Hugely и Solto. Это будет их Jamaica, свежая работа, или же бам-бам. Switch Disco и Ла Хендерсон тоже будут, их React. Ну и, конечно же, новые саундтреки любви в новом часе тебя уже ждут.
2: Реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболета». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик. Драмина. Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. Драмина. Пусть дорога станет приятной.
10: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
17: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
18: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

12 дня, столица. Только что мы с тобой преодолели экватор этого четверга. Я думаю, что впереди самые лучшие события и свершения. Естественно, под музыку все это будет происходить. Gearbox Graceland на старте часа. Дальше Дима Билан, Анна Ася.

0: Красотка Дуа Липа с треком Falling Forever здесь в эфире Love Radio. Какой голос, какая аранжировка и какая динамика. Но мы и своими артистами и звездами богаты. Краша, о котором пойдет речь дальше, ты точно регулярно слышишь в нашем эфире. Ну а еще и песни ты его наверняка знаешь наизусть. А его клипы — это десятки миллионов просмотров, а стадионные концерты — это десятки тысяч счастливых, просто не то что зрителей, а фанатов. И это все Holiday Boy. И если у тебя есть желание выиграть два билета на его большой концерт в Москве 5 июля, прямо сейчас пиши в наши мессенджеры. Неважно, Макс это или Телега. 8-915-300-106-6. Если твое сообщение окажется первым, я с удовольствием перезвоню тебе и легко обеспечу твое присутствие на этом шоу. Возрастное ограничение 18+. Пиши 8-915-300-106-6.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: верните меня в день вчерашний, поет Минелли вместе с Сика Цой здесь в эфире Love Radio. Ну, я думаю, что нам с тобой в день вчерашний не нужно, все потому, что Holiday Boy впереди у нас 5 июля, и именно сегодня и здесь, и сейчас я вручу очередной билет счастливому слушателю, который дописался в нашем мессенджере. Ее зовут Света, давайте знакомиться. Свет, привет!
1: Привет!
0: Как дела, как настроение твое?
1: Отлично, готовлюсь, платье готовлю.
0: О, ты уже, собственно, на концерт собираешься, лук свой присматриваешь, да?
1: Ну да.
0: А, хорошо, в чем пойдешь? Расскажи.
1: Ну, платье, пол.
0: Пола, угу. Сумочка, какие-то аксессуары, все вот это вот.
1: Ну, все вот это вот, да.
0: Чтобы он из толпы тебя точно абсолютно увидел. И я думаю, что это вполне себе реально, потому что прямо сейчас я тебя поздравляю и вручаю два билета на большой концерт Holiday Boy в Москве. Шоу пройдет 5 июля на стадионе ВТБ-арена. Ну что, я тебе желаю классных впечатлений и невероятных эмоций. Ты рада?
1: Конечно, рада. Главное, чтобы погода не подвела.
0: Главное, чтобы погода не подвела. Но, по-моему, на ВТБ-арене есть закрывающаяся крыша. А может быть, ее и нет. Но главное, что любимый артист будет перед тобой. Я желаю тебе классного четверга, хорошей музыки. Ну и, конечно же, потом расскажешь, как сходил на Holiday, окей?
1: Окей.
0: Ну а прямо сейчас мы послушаем его «Зайчонка».

0: Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тысяч рублей за удар дверью. Дверь закрылась не с торможением, а с ускорением.
1: А когда-то в метро закрывались двери с торможением. Там просто же специально стоят вот эти двери, как в салуне. Ты заходишь, как в бар где-то на Диком Западе. Они болтаются во все стороны.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Иманбек и Ашер здесь на волнах Love Radio качают наш день, наш четверг, too much.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, нам-то с тобой хорошей на музыке точно не too much. Впереди еще больше саундтреков твоей любви. До конца часа Венера, другая жизнь, версия от Fargo. Интересно послушать. Ну и за финалем час треком One Step Too Far от Fateless и Dio.
2: Реклама.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Ждем идеальный момент.
11: У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
3: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
5: Что если душу на

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

час дня, столица. Продолжаем поиски саундтреков твоей любви. Потихонечку начинаем планировать выходные. Сегодня уже четверг, он закончится, не успеешь и моргнуть. А хорошую музыку послушать, конечно же, успеешь. Ариана Гранде на старте этого часа, дальше Лёша.

0: Мори, Callum Scott Stay здесь в эфире Love Radio только что, ну а уже через несколько минут здесь же стартует игра Турбо Лето. Правила максимально простые, я включаю тебе летний штормовой хит, но твоя задача угадать его артиста и забрать приз. Пиши в наши мессенджеры Макс прямо сейчас 915-300-106.6 или в телегу по тому же номеру 915-300-106.6. Ну и возможно именно тебе я перезвоню через несколько минут.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: плаваем вместе с группой BTS, их работа Swim. Здесь в эфире Love Radio. И доплыли мы с тобой до финального эпизода греческих сезонов.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Но после греческих сезонов еще будет итальянский и турецкий. Так что будем разыгрывать практически нон-стопом места на наших круизах. Но сейчас мы с тобой зафиналить должны греческие как раз-таки сезоны. И у нас осталась одна строчка для участников и несколько кают. И прямо сейчас мне позвонила Таня из Твери. Тань, привет, давай знакомиться.
2: Привет, привет.
0: Как твои дела, как твое настроение?
2: Отлично. Рада, что дозвонилась.
0: Чем ты занята в этот летний четверг? Рассказывай.
2: На работе.
0: На работе. Так, а какие планы у тебя на лето? Рассказывай.
2: Отдыхать.
0: Каким образом отдыхать? Какие активности планируешь реализовывать?
2: Ну, желательно на лайнере поплыть.
0: На лайнере. А куда желательно?
2: Греция.
0: В Грецию. Хорошо, давай попробуем с тобой сначала заплыть буквально вот в узкое горлышко большого финала, потому что именно на тебе завершается отбор финалистов. Финал пройдет завтра в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все, что тебе нужно сделать, это занять свободную каюту из оставшихся. У нас пока что виртуальный лайнер, 3 палубы и 10 кают. Куда бы ты зашла со своим чемоданчиком? С палубы давай начнем.
2: Ага.
0: Да?
2: Так, первая палуба, девятая каюта.
0: Девятая каюта. У тебя там ходы записаны или, может быть, ты просто вот решила? 1-9 это твое счастливое.
2: 1-9.

0: 9 завтра и попробуем.
1: 1-9 завтра и попробуем. Давай слушать, насколько удача с тобой.
2: Добро пожаловать в каюту.
1: Вау!
3: Ура!
1: Добро пожаловать, Танечка. Я тебя поздравляю. Ты завершаешь отборочный этап нашего, наших греческих сезонов. Завтра, если у тебя сохранится с тобой удача, красавцы рандомайзером выберут твой номер, позвонят, и тебе нужно будет сказать кодовую фразу, они ее придумают завтра. Прям онлайн. Так что тебя я поздравляю, ты в большом финале.
0: Спасибо, буду слушать.
1: Спасибо, что с нами. Ну а мы продолжаем. Лирик Don't Go Mad немедленно.
4: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: шоколадку в мире. Внешне изделие напоминает кору дерева, всего лишь 3 сотых миллиметра.
1: 3 сотых миллиметра.
0: Абсолютно тончайшая шоколадка.
1: Может, это сделано, чтобы от детей прятать в сладости, знаешь? Они же находят в любом случае, а тут между мебелью прятать.
0: Да, я понял. Хотя я думал, ты про другое, что на самом деле производители так заботятся о детях, и 25 граммов шоколада куда-то прячут в другое место, чтобы дети их в итоге не забрали.
2: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав-радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: красиво, солнечно и как-то по-летнему звучит работа «Экс» про бывшего у Jonas Brothers и Кэрол Джи. Здесь в эфире Love Radio, 14.52 Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В новый музыкальный час отправляемся с тобой. Через пару шикарных хитов он наступит. Никита, Мария Зайцева и Фурс. Все слова о любви, ремикс будет. А также Кэти Перри, Олеса, When I'm Gone в финале часа. Оставайся рядом.
2: Реклама. Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

3 часа дня, столица. Движемся вперед, уверенно движемся навстречу своим всем свершениям этого дня, своим победам личным под крутой плейлист от Love Radio, Hugely Man Angel, Ultranate, Movement to the Sun, прямо сейчас, дальше Second Voice.

0: Дуа Липа в эфире Love Radio Training Season. Сезон тренировок закончен для нее и для ее героини. И пришло время, мне кажется, переходить к настоящей практике любовной.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Это мы любим, это мы поддерживаем. Love Radio всегда за дела, а не просто за какие-то рассказы и сотрясание воздуха. Так что давай до конца текущего часа вместе с нами побеждать в своих личных делах и любовных тоже. Послушаем «На малиновой луне» работу от моей Мишель.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: И чуть раньше с нами Дара Бангаранга. И через пару минут газ в Зиверт.
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: 3 летних месяца можно успеть. Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
1: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
0: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
1: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
0: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
1: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: рассчитывать на учет стажа и упрощение процедуры по оформлению пенсии. Антивирусы распространяют мошенники. Полиция обнаружила вредоносное программное обеспечение, которое маскируется под якобы официальный антивирус от канала МВД. Аферисты обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. В ведомстве подчеркнули, что не занимаются разработкой антивируса и не предлагают гражданам устанавливать какое-либо приложение через мессенджеры, сторонние сайты и файлообменники. В эфире «Лав-радио» стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте, категория 18+. В США документ с подписью Сталина продали на аукционе за 1 000 000 рублей. Согласно информации дома РР Аукшон, лот ушел с молотка за 13 764 доллара. Документ имеет гриф «Совершенно секретно». Он даже содержит данные о вооружениях, планировавшихся к применению для обороны Таллина, Риги и Варшавы. А в верхней части первого листа с синим карандашом стоит подпись советского вождя. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь на нашем сайте. Это были новости Лав-радио, Алина Михайлова.
1: Целый час шикарной хитовой музыки ждет тебя с этого самого момента. В Москве 16.02, прямо по курсу свич-диска Шарлотт Хейнинг, Феликс, I Found You, дальше Альф Арвен, Рен Миллер, Боди Ток, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще часик.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: Настоящая магия и настоящая любовь. Здесь в эфире Love Radio. Это Акмаль, 16:20 по столичному.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И, кстати говоря, музыкант станет участником проекта «Жара Лайт» выпускной. Большая вечеринка для тех, кто прощается со школой, пройдет 28 июня в Москве в Центральном детском магазине. И вместе с ним на сцены выйдут Люся Чеботина, Аня Покров и многие другие суперзвезды. Это категория 16+. Ну а пока расскажу тебе об артистах, которых услышим до конца часа. Будет работа «Stay» от Леони Калума Скотта. Транша Медуза, Генри Крама, Майл, Don't Wanna Go Home. Ну и совсем скоро Yesterday от Сика Цой Миннелли. Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: break my heart.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: Старше 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Здесь в эфире Love Radio. Ну а чтобы небо не нахмурилось, оставайся на волнах Love Radio и дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа вдохновляемся течением времени, музыкой, ну и, конечно же, свершениями в твоей жизни. Я надеюсь, такие происходят. Благодаря нашему плейлисту Эбон Холлоу через пару минут будет Леони и Калум Скотт Стэй. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. Вернусь завтра сразу после утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Все, пока.
2: Реклама.
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Власти предложили ввести выплату семьям перед 1 сентября. Россияне чаще ездят на отечественных авто. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили ввести ежегодную выплату семьям перед 1 сентября. В августе 2021 года родители получили по 10 тысяч рублей на школьные сборы. Теперь депутаты предложили сделать эту выплату систематической. При этом для малоимущих семей сумма должна быть увеличена до 50 тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что стоимость школьных товаров ежегодно растет, и многие вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. 54 опрошенных ездят на отечественных авто, пишет «Комсомольская правда». Респонденты отметили, что такие машины более доступны, а также, в отличие от иномарок, от них можно без проблем приобрести все необходимые запчасти. А вот 41% признались, что отдают предпочтение иномаркам, считая их более надежными. Оставшиеся 5% выбрали вариант другое. Респонденты рассказали, что машины не пользуются, предпочитают общественный транспорт, либо могут пройтись пешком. Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом в интервью рассказал глава компании Тим Кук. Причина – дефицит чипов оперативной и встроенной памяти, которые дорожают на фоне спроса со стороны ИИ-компаний. Велика вероятность, что подорожание коснется выходящих осенью новых iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Fold. В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате России по футболу перенесли начало рабочего дня. Президент страны разрешил всем государственным организациям 18 июня начать работу на 2 часа позже. При этом частные предприятия и компании могли самостоятельно выбирать время начала работы в четверг. Напомню, сборная Узбекистана впервые участвует в чемпионате. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Очередной виток летнего вечернего шоу «Жизнь прекрасна» начинается прямо сейчас. В ближайшие 3 часа нас ждут главная тема, подарки за лучшие комментарии, звездные гости, имена которых всем известны. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет, ну и давайте скорее начинать.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну что ж, друзья, я скучал по вам, честно признаюсь, каждый четверг для меня просто как праздник. А для кого он еще праздник? Конечно же, для Юли Беляковой. Почему? Потому что она в отпуске, у нее вообще вся неделя как праздник идет. Она прям наслаждается и наслаждается. Наверняка где-то там сейчас сидит у приемника и слушает, может быть, хочется верить, а может быть нет, может быть уже где-то там расслабляется. Ну а я для вас уже придумал тему, естественно, которую мы сегодня будем обсуждать, и звучит она следующим образом. Вот если бы вы стали популярной звездой, какой бы у вас был райдер? Ну и вообще, вот на каком уровне звездой вы бы хотели быть? Вот на кого вы бы хотели быть похожим? Обязательно расскажите вот это вот все. Совсем скоро появится пост в нашем канале Макс и в других социальных сетях. Залетайте туда, оставляйте комментарии, а я расскажу про себя. Раз уж такая тема, то я вспоминаю, что с детства я фанател от группы Кино, конечно же. И вот если бы меня спросили, какой бы звездой ты хотел стать по уровню популярности, ну, конечно же, я бы хотел стать как вот Виктор Цой и группа Кино, собирать стадионы, чтобы музыка жила вот столько-столько лет, чтобы она нравилась разным поколениям, как юному поколению, так и взрослому поколению, таким, как я. И, в общем, все вот это вот. И если бы у меня был райдер, то там ничего бы такого сверхъестественного наверняка бы не было. Как минимум, мясо. Ну, а что такого? Шашлык? Шашлычок какой-нибудь такой вкусно приготовленный. Нарезка овощная обязательно. Я обожаю огурцы, помидоры. Ну и что-нибудь, не знаю, из горячих напитков в виде обычного кофе и обычного какого-нибудь... Ну как обычного, ладно. Какой-нибудь вкусный чай и вкусный кофе. Вот так вот остановимся на этом. То есть все, это мне нужно для поддержания, так сказать, баланса в моем желудке. Потому что если я голодный, то я не могу сконцентрироваться на работе. И это выгодно всем, поэтому я думаю, ни у кого никаких вопросов не возникнет. А вот что у вас входило бы в райдер, если бы вы были популярной звездой, и кем именно вы бы хотели стать. Делитесь обязательно, мы сейчас пойдем сделаем пост, жду ваш комментарий, напоминаю, что за лучший мы сегодня отдаем классный подарок, поэтому не медлите, кто знает, может быть, я 2 подарка сегодня отдам, а может быть, 1, пока не понял. В общем, давайте, пишите, совсем скоро будем разбираться с вашими комментариями.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Харрис, Jay-Z, трек Satisfy в эфире Love Radio, где далее она самая.
1: Колонка редактора.
0: И вот, загоревшая, сочная, свежая, как будто курочку какую-то описывают. Но нет, нет, конечно, я описываю редактора вечернего шоу Ольгу, которая пришла рассказать мне, какой райдер был бы у Оли, если бы она была популярной звездой. Вот расскажи мне, если бы ты хотела, вернее, нет, если бы ты стала звездой, на кого бы ты хотела быть похожа? Вот я такая звезда, как...
2: Сережа Лазарев.
0: Ну, вот сегодня он придет, надо будет не забыть ему тоже сказать,
2: просто
0: что ты хочешь.
2: Просто из женского пола я не знаю, кого назвать. Асти.
0: Настя. Ага, наверное, хорошо. Да.
2: Все, давай, я составила райдер, я жду его озвучить.
0: Да. А по уровню популярности прям Сергей Лазарев ты хочешь быть?
2: Да.
0: Чтобы все
2: особенно
0: только,
2: прям вот в нынешнее время.
0: Только
2: да, как
0: мужчины,
2: него,
0: чтобы все визжали там, да, чтобы приходили на концерты все твои всегда.
2: Да.
0: Мужчины именно, да?
2: Да.
0: Ну все, понятно, вытянул. Вообще ты какая-то неразговорчивая, сегодня
2: я
0: ничего
2: жду,
0: не расскажешь.
2: Я хочу озвучить свой райдер, я его не просто так писала.
0: Я напоминаю, Оля это тот человек, который все прописывает по пунктикам, у него везде таблички есть, она всегда ведет учет какой-то, поэтому
2: я
0: сейчас нас ждет...
2: Я человек,
0: да, да.
2: Да,
0: нас сейчас ждет что-то страшное.
2: Нет.
0: Давай, сколько пунктов у тебя?
2: Я очень скромно расписала.
0: Да, да, да, всего 12.
2: Не знаю, кстати. Смотри, ягоды. Это 100%.
0: Зимой,
2: по килограмму черешни,
0: зимой, конечно,
2: вишни и
0: вообще
2: клубники.
0: Легко достать.
2: Конечно.
0: Вообще. Просто все корпоративы
2: замороженные.
0: Зимние.
2: Ничего страшного.
0: Замороженные?
2: Да.
0: А ты прям не будешь капризничать, хочешь сказать?
2: Нет.
0: Я не буду это есть, это из морозилки достали. Не будет такого?
2: Не знаю, не была еще. Подожди. Я еще не была.
0: Хорошо, так, дальше.
2: Телевизор. Обязательно условие.
0: Телевизор?
2: Да, такой большой, такая большая плазма.
0: Зачем?
2: Ну, и кровать там. Тоже рядом.
0: Подожди, мы про гостиницу говорим или про райдер?
2: Про райдер.
0: А кровать тебе зачем?
2: Стояла.
0: Кровать?
2: Ну, я буду лежа собираться.
0: Мне интересно, звездой чего ты хотела бы стать? Какой звездой? Чтобы что, выходить, а выкатывали просто на кровати на сцену?
2: Нет, подожди, смотри, звезды устают, правильно? У них гастроли. Они переезжают из города в город. Они на ногах все время.
0: Прекрасно.
2: Конечно, мне хочется. И чтобы машина тоже с кроватью.
0: Я хочу хоть вот одну звезду, которая придет ко мне в гости, спросить, вот есть ли у вас кровать в гримерке?
2: Я уверена, что кто-то скажет, да. Ну, наверное.
0: Из актеров, может быть, но у них вообще это трейлер-бас.
2: Да, у них, да. Да-да-да. Ну, нет. Ну, а что, артисты не отдыхают? У них диванчики есть. А я хочу кровать.
0: А, то есть диванчики тебя не устроят?
2: Нет.
0: Ладно, хорошо. Я, говорит, не капризная. Поехали дальше, давай.
2: Кондиционер, конечно.
0: Ну, хорошо, пусть кондиционер нормально.
2: А, ну, можно беговую дорожку. Но...
0: Знаешь, где губозакатывательная машинка? Несите сюда,
2: подожди,
0: нам две, по-моему, надо.
2: Ты сказал помечтать. Я что, помечтать не могу? Имею
0: Нет,
2: право.
0: Нет, ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
2: Ящиц.
0: Ну ты подумай, посмотри, как много животных вокруг.
2: И, так, пожалуйста, три собачки. Корги. Сибаину.
0: А давай вообще не останавливайся, да. Не тормози фантазию. Давай, чего еще? Самолет обязательно, чтобы прям внутри стоял, да? Арнгард тебе такой должны выделять.
2: Люксовый транспорт тоже. А ты понимаешь, что я же никогда с такими параметрами звезды не стала.
0: Я смотрю на тебя, и там директора такие, так, даже если она начнет набирать популярность, мы будем ее осаживать, потому что упаси бог.
2: Но если честно, сейчас в моей голове я уже примерно на этом уровне. Я уже в кровати лежу, меня красят. Ем ягоды.
0: Господи, как это страшно. Я лежу в кровати, меня красит.
2: А что?
0: Не знаю, а ты сама что будешь делать?
2: А потом я вышла бодрая, ну, мне тоже, да?
0: Бодрая, набрала сил, пока полежала.
2: Конечно, спина тоже, да? Не вечная.
0: Возраст-то не детский, да,
2: понимаешь? 30+, уже, извините.
0: Ой, слушай, ну, сейчас все, кто 40+, сказали, ну да, расскажи нам, каково
2: это. Я 25 со спиной, так что, в смысле,
0: идите-ка вы все, да, я понял. Так, ну что, это все, я надеюсь? Или
2: ну,
0: есть
2: можно
0: вишенка на
2: торте? Ну, можно еще плакаты Лазарева еще-то повесить, пожалуйста, чтобы...
0: Плакаты Сергея Лазарева должны висеть у тебя в...
2: В гримерке, чтобы любоваться.
0: Ну, вот она, вишенка на торте. Вот,
2: да.
0: Вот она, вишенка на
2: Можешь,
0: торте.
2: Можешь, пожалуйста, сегодня Сереженьке передать, что я очень хочу его плакаты.
0: Обязательно.
2: Много, чтобы...
0: Мы сфотографируем Сергея прямо в студии. Вот именно этот плакат с тобой будет висеть во всех твоих гримерках. От греха подальше увожу вечернего редактора, потому что вы сами все слышали, я в шоке. Немножко надо прийти в себя, давайте сделаем паузу, потом я почитаю ваши комментарии. Но вы тоже не стесняйтесь, проявляйте всю свою фантазию. 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Отмечайтесь, друзья, за лучший комментарий. Сегодня я раздам подарки.
1: Колонка редактора в эфире Love Radio.

0: Вонамур и трек «Кукла» ремикс только что в эфире Love Radio. Где далее ваши комментарии? Сегодня мы разбираемся с вопросом, вот если бы вы были популярной звездой. Во-первых, какой? Во-вторых, какой бы был у вас райдер? И вот Евгений пишет, я бы для начала узнал, что такое райдер. Евгений, специально для тебя рассказываю. Райдер — это такой список требований. Ну, не требований, как бы, скажем так, просьб. От звезды, что должно находиться в гримерке, например, что должно находиться на сцене площадки, на которой ты выступаешь. Обычно там просят какие-нибудь вентиляторы поставить, чтобы не жарко было, еще что-то. Вот это вот все. Что должно в гримерке находиться? Вот я рассказывал за себя, что у меня это какая-нибудь мясная вырезка, какие-нибудь овощи, еще что-нибудь. Вот. И, соответственно, вот это все называется райдер. Яна дальше пишет. Массаж пяточек. А вот это хорошо. А вот это хорошо. Мне кажется, даже есть такие звезды, которые любят, чтобы им там помассировали ноги, чтобы выйти уже так на бодрости, на энергии. Кстати, пятки, по-моему, если я не ошибаюсь, по китайской медицине, это как раз-таки источник энергии. Во всяком случае, та точка, в которой этой энергии много, если ее как следует помассировать, то человек может проснуться, взбодриться и все вот это. Так что, мне кажется, Яна что-то об этом знает. Ну, еще один комментарий давайте почитаем. Димончик пишет, если бы был звездой, то я бы потребовал, вот уже видно замашки, чтобы в моей гримерке находилась энциклопедия 1904 года, распечатанная на бумаге для контраста с моим цифровым разумом. Да, это куда-то вот в сторону «Что, где, когда» или я не знаю, каких-то вот таких вот интеллектуальных передач, потому что я не понимаю, зачем тебе, будучи звездой, например, вокального жанра, энциклопедия 1904 года. Ну, в общем, понятно, Димончик, захотел ты выделиться, да, на общем фоне, вот что-то такое эдакое вернуть. Ну, молодец, хорошо, принимается твое сообщение, движемся далее. Совсем скоро продолжу читать ваше послание. Я напоминаю, друзья, сегодня я раздаю подарки за то, что вы пишете. Все, что мне понравится, все, что меня рассмешит или порадует, получит от меня классный приз. Поэтому давайте, пишите 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Пантера, Зара Ларсон и трек Stateside в эфире Love Radio. Где далее?
1: Сегодня в городе.
0: Итак, друзья, лето — это когда хочется всего и сразу, конечно же. Громкой музыки под открытым небом, изящного балета, от которого мурашки по коже, или встречи с удивительными существами, на существовании которых вы даже не догадывались. И знаете что? Все это возможно в ближайшие дни. Афиша.ру выбрала три события, которые не дадут вам заскучать. Начинаем. 20 июня в музее-заповеднике Коломенское пройдет пикник Афиши и Сбер. Три сцены, десятки артистов и атмосфера главного городского фестиваля под открытым небом. В этом году они впервые сделали фестиваль тематическим. На один день в Коломенском появится Луна-парк. Специально для этого артисты готовят уникальные выступления, которые не повторятся потом нигде абсолютно и которые можно будет увидеть только в эту субботу. Хедлайнеры феста — Федук, Золото, ЛСП, а также долгожданный камбэк — Мальбек и Сюзанна. Специальный гость — Дмитрий Маликов. Вас ждет много сюрпризов и не только музыкальных, так что имейте в виду. Если в эти выходные вы будете в Санкт-Петербурге, можете сходить на балет «Лебединое озеро» от театра балета имени Леонида Якобсона. Классическая хореография Петипа и Иванова, музыка Чайковского и потрясающие декорации народного художника России Вячеслава Окунева. Ну а в Самаре до 2 августа проходит выставка «Зоотеатр. Фантастические твари». Крупнейшая частная коллекция рептилий в Европе. Хамелеоны, игуаны, питоны, удавы, гигантские черепахи, пауки-птицееды, вараны и многие другие. Там животные со всех континентов. У каждой зверюшки есть имя и своя история. Все даты, площадки, расписания на афише .ру. И я напоминаю, друзья, лето-то не ждет, оно уже здесь, так что выходите из дома и становитесь частью этого сезона. Хороших всем выходных и ярких впечатлений.
1: Сегодня в городе.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Cameron, Fever Dream. Все это в эфире Love Radio. Только что, где далее? Ничего себе, друзья. Вот так вот мне сразу захотелось отдать подарок за сообщение, которое к нам прислали в Messenger Max, потому что Ольга, она просто заставила меня и умилиться, и посмеяться одновременно. Давайте почитаем, что написала Оля. Оля пишет: у меня есть собака, и в моем райдере обязательно должен быть предоставлен отдельный номер в отеле с видом на парк для моей Лолочки, а также персональный грумер, который делает стрижку перед концертом. Собаки, разумеется. И я подумал, если Оля вот станет звездой и будет действительно выступать как Сергей Лазарев каждый день, например, да, то через какое-то время собака просто будет лысой, если ей каждый день делать эту стрижку. Поэтому, Оля, ты, конечно, молодец, что любишь животных настолько сильно, и вот свою собаку в частности, но, тем не менее, надо как-то аккуратнее с этим. Потому что в противном случае неизвестно, к чему это может привести, и твоя Лола превратится во что-то, что уже будет вызывать подозрения у службы защиты животных. Но, тем не менее, за то, что ты вот так вот не о себе подумала, а о своей собаке, вот так мило все подала, хотя персональный номер, конечно, для собаки тоже что-то интересное, я тебе вручаю подарок! А именно подарок от Global White. Набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающая и реминерализирующая, пенки, щетка и полоски для отбеливания. Ведь уверенность в себе начинается с улыбки. Так что, Оля, улыбайся во все свои 32. А мы движемся далее. Совсем скоро я вернусь и почитаю еще какой-нибудь ваш комментарий.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».

0: Просто Лакост и его Cherry Lady в эфире Love Radio. Только что, где далее, давайте вернемся к вашим комментариям ненадолго и почитаем, вот если бы вы были звездой, какой бы райдер у вас был. Гиза пишет в нашем канале, если бы я была звездой, я была бы Шакирой. И был бы у меня райдер, мягкие подушки, виноград, вкусное вино и ведущий всех моих концертов был бы Сашка Ушаков. В перерывах Саша кормил бы меня виноградом, а я периодически танцевала бы ему восточные танцы. И зажили бы лучших тех в мире. В общем, хорошо жить не запретишь, давай, Сашка, мечтать вместе. А я вот буду мечтать, Гиза, ты не поверишь. Я очень хочу на это, во-первых, посмотреть, во-вторых, быть ведущим всех твоих концертов. Потому что если ты будешь такой, как Шакира, мне кажется, я буду просто зарабатывать только так, ты будешь зарабатывать только так, и мы будем счастливы кормить друг друга виноградом и танцевать восточные танцы. Ну вот так вот, друзья, а что, помечтать нельзя? Можно, я думаю. Для этого, собственно, и создавалось вечернее шоу «Жизнь прекрасна», поэтому вы тоже давайте поддерживайте нас, мечтайте вовсю. Для этого у нас есть канал в Максе 8-915-300-106-6, другие социальные сети. Пишите туда, куда хотите, везде, где вам удобно. И за лучшие комментарии в следующем часе я тоже отдам подарок, поэтому давайте.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». Реклама. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по

0: панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой, источник железа. Со спирулиной и куркумой, источник пищевых волокон. Высокобелковые, источник белка. А макароны с морскими водорослями, источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
16: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
17: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
18: Жизнь прекрасна. Прекрасна. В эфире.

0: це 18.00.
1: Найдена новая мошенническая схема, анонсированы изменения правил семейной ипотеки. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Лаврадио, подробности прямо сейчас. В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с семейными выплатами. С 1 июня соцфонд начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13 до 6% для семей с двумя и более детьми. Как предупредили власти, аферисты используют эту информацию для рассылки поддельных уведомлений и фишинговых ссылок. К примеру, потенциальная жертва получает СМС с сообщением «Вашей семье одобрена ежегодная выплата, перейдите на сайт, чтобы деньги не сгорели». В МВД предупредили, не нужно переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, даже если сообщение выглядит официально. Правило семейной ипотеки изменится с 1 июля. Она будет направлена на стимулирование рождаемости, сообщает ТАСС. Механизм снижения ставки будет работать с увеличением количества детей в семье. Документ находится на рассмотрении. Напомню, программа льготной семейной ипотеки по ставке 6% годовых была ранее продлена до 2030 года. Солнечная погода вернется в Москву в грядущие выходные 20 и 21 июня. Таким прогнозом поделились синоптики. По словам специалистов, в пятницу днем воздух в столице прогреется до плюс 19, ночью до плюс 12 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди. В воскресенье на смену придет незначительная облачность, а дневная температура составит плюс 25 градусов. Выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие». У него две буквы «Д» в начале слова, на конце неизменимое окончание «и» и предлог «В» пишется раздельно. Ребята не могли правильно написать его даже при наличии контекста. Отмечается, что такая ситуация говорит о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лаврадио.
0: А ну что, друзья мои, давайте вернемся в студию и продолжим изучать главный вопрос сегодняшнего вечера. Звучит он следующим образом. Если бы вы были звездой, то какой бы у вас был райдер? Что бы в него входило? Для всех, кто не знает, что такое райдер, поясняю. Райдер — это такие условия, при которых вы готовы выступать. Ну, то есть, что должно быть в гримерке? На столе? Возможно, не на столе. Какие-то предметы. Ну, например, вот я знаю, что кто-то из... Ладно, не буду рассказывать. Еще поругаюсь. Ругают меня потом. Ну, в общем, разные обстоятельства. Вот Оля приходила, говорит, если бы я была звездой, мне в гримерке нужна кровать, нужен телевизор, нужны гримеры, собственно, вот, и еще куча всего. Что на сцене должно быть? Вентиляторы, не вентиляторы, то есть какая там, технический райдер, еще есть такое понятие, какие настройки должны быть у музыкантов и всего вот этого вот прочего. Вот, чтобы в ваш райдер входило. Евгений пишет, хорошо, когда все расписано. Я сегодня выехал в 6 утра, чтобы до 8 успеть заскочить в Балашиху. Потом, потому что к 8 на часовую. Заскочил я, значит, в Химки и только на часовой понял, что забыл заскочить в Балашиху. Но это ерунда. Я печать на работе забыл вчера, а работа в Люберцах. А давайте узнаем. Это интересная какая-то серия началась в жизни Евгения. Дальше. После часовой поехал в Люберцы за печатью, потом на Иловайскую, потом на Павелецкую. В общем, сейчас еду от Павелецкой по Садовому и понимаю, что день рабочий-то прошел. А я ведь ремонтом занимаюсь. Перфораторы там всякие ремонтирую, болгарки. Звездой стану еще. Пишет Евгений. Жень, спасибо тебе большое. Вот мы сейчас немножко выдохнули, потому что... А, но что важно? Вот он пишет, здесь дальше продолжает. Не увидел я. Закончил, наконец, песню. Поздравление на выпускной из 9 класса. Пока секрет, так как это сюрприз. Придумал номер поздравительный, в котором должна участвовать жена. Жена, когда услышала, послала меня далеко. Ничего страшного, уговорю. Сейчас хореографы придумывают для нас движение под эту песню. Жень, тебе надо подкаст какой-то вести, я не знаю, или книги писать. Ну вот есть в тебе какой-то талант. Я вот пока читал, ощущение, как будто реально какой-то, знаешь, анонс предстоящего мероприятия изучал. Поэтому ты задумайся. Мне кажется, ты вот как раз в будущем вполне возможно будешь изучать понятие райдер и рассказывать, что у тебя должно быть в райдере, чтобы ты точно приехал куда-нибудь на площадку. Вот так вот, друзья. Видите, Женя как будто бы уже своим сообщением дал понять, что он уже звезда, хотя он сам так не считает, но вот я поймал его на этом. Поэтому вы тоже не стесняйтесь. У нас есть канал Макс 8-915-300-106-6, другие социальные сети. Оставляйте свои комментарии, послания, если вы были звездой, то, во-первых, какой и какой бы у вас был райдер. Делитесь.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Авторадио.

0: нами «Любовь, вот такая любовь». Группа «Серебро» поет. Ну и человек, которого вы сейчас услышите в эфире между нами, действительно что-то есть, а именно вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Просто моя дорогая напарница Юлия, она в отпуске. И вот говорит, хочу рассказать, как здорово быть в отпуске. Я говорю, ну и кто ж тебе запретит? Вот она появляется. Юлия, добрый день, вечер. Что у вас там сейчас?
1: Пламенный хеллоу. Просто от всего моего отдыхающего сердца. Всем слушателям Лав-радио и Саше тебе.
0: Да, да, спасибо. Не зли меня. Я уже слышу, как тебе там хорошо, как тебе здорово в твоем отпуске. Так что давай-ка поработаю немножко.
1: Я беру тебе подарков. Подарков несут целый короб.
0: Молодец. Нет, ну хорошо. Ладно, ты меня знаешь. Ты знаешь, как меня умаслить.
1: Да.
0: Расскажи мне, пожалуйста, что ты делаешь вот в отпуске? Идеальный отпуск для тебя, что это? Чем ты занимаешься?
1: Я лежу.
0: Хорошо. Переходим.
1: Читаю книжки. Вот. Ну, собственно, достаточно, я считаю, очень деятельная жизнь у меня.
0: Ну,
1: слишком много задач.
0: Вообще, да, целых три. Три задачи ты перечислила. Хорошие такие задачи. Я бы тоже сейчас, кстати, полежал бы где-нибудь, и вот в лежачем положении вести вечернее шоу «Жизнь прекрасна» я еще не пробовал. А тебе вот такой шанс выпадает.
1: Именно так я и делаю, прикинь. Я сейчас так хорошо попиваю коктейль.
0: Молочный, наверное, да?
1: Любуюсь. Конечно.
0: Я понял. Так, ладно, расскажи мне, если бы ты была звездой, какой бы райдер у тебя был и какой бы звездой ты хотела бы стать? Вот кого в пример ты можешь привести?
1: Слушай, я не знаю, я бы точно пела. Так. Мы это как-то уже выяснили. Насколько хорошо я пела, это вообще никому не интересно. А вот райдер, я думаю, многие со мной согласятся, если честно. Потому что у меня бы точно были... я один раз пробовала это блюдо. Это закуски из арбуза с тунцом, шпинатом и мятой.
0: Так.
1: И нам оно надо. Поверь нам, нам это надо. Вот. Значит, что бы у меня было в райдере обязательно? У меня был бы Том Харди в райдере. Потому что я бы без него не ловила вдохновение.
0: Подожди, Том Харди, ну то есть настоящий живой Том Харди у тебя в гримерке.
1: Саша, я совсем по-твоему того, да? Ну, картонный хотя бы.
0: Картонный. Ну, нет, хотя пока вот нормально идешь. Ну, какие-то закуски я там так не расслышал. Дында какая-то или еще что-то. Окей. А значит, картонный Том Харди, еще что?
1: А мы обязательно должны пропагандировать здоровый образ жизни, или можем на секундочку перестать его пропагандировать?
0: Ну, давай так, пока ты в отпуске, тебе все можно, но аккуратно.
1: Ой, отлично. Кальян у меня бы был однозначно в гримерке.
0: Понятно, это, знаешь, что-то такое вот восточный вайб какой-то чувствуется. Ну, Том Харди, конечно, туда не вписывается, но тем не менее, вот как будто бы оттуда. Танец живота ты бы танцевал на сцене, что-то вот это вот, нет?
1: Да, сама, блин, а откуда ты знаешь?
0: Ну, я же не зря с тобой целый год работаю, поэтому в целом как бы уже изучил. Я понял тебя, услышал. То есть вот если приводить пример звезды, на которую ты бы хотела быть похожа, есть какой-то пример?
1: Нет, никакого положительного.
0: Это что такое? Только отрицательные? Только отрицательные примеры у тебя какие-то есть? Злодеи какие-то?
1: Ну, нет, это был, если бы ты меня спросил, какой я мультяшный персонаж, я бы точно была каким-то злодеем. А так, не знаю. А ты уже сказал про Виктора Цоя, да?
0: Да, да, я рассказал, да. Знаешь, что я могу сказать? После общения с тобой я понимаю, что отпуск идет тебе на пользу. Ты прям вообще в каком-то режиме таком, я не хочу напрягаться сильно, я не хочу работать, мне нормально.
1: Думать тоже не хочу, и самоцензура тоже отключилась.
0: Да, но в целом хорошо, все ответил. Спасибо тебе большое. Давай там отдыхай как следует. Вот, мы тебя в любом случае ждем. Возвращайся к нам. А пока прямо сейчас мы вернемся к музыке и продолжим общение уже с вашими комментариями вместе буквально через пару минут.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Лав-радио.

0: Мини трек «Just the way you are» в эфире Love Radio. Только что отметились. Ну, друзья мои, давайте еще раз вам напомню, что сегодня мы обсуждаем следующую тему. Если бы вы были звездой, то какой бы райдер у вас был? Я бы на самом деле, знаете, на чем сконцентрировался? А вот на кого вы бы хотели быть похожим? Меня сегодня умиляют ответы. Вот Оля сказала, что хочет быть звездой, как Сережа Лазарев. Я, кстати, напомню, Сергей Лазарев, Полина Гагарина появятся у меня в следующем часе. Сразу после новостей мы начнем с ними общение. Поговорим про трек «Happy End», про съемки клипа на этот трек. И много о чем о другом поговорим. Будет очень интересно, поэтому будьте с нами. И если кто-то из вас тоже хочет быть похожим на Сергея Лазарева или Полину Гагарину, дайте мне знать. Потому что очень хочется позадавать вам вопросики и обсудить, почему, вот, какой бы райдер у вас был, и все вот это вот. Поэтому 8-915-300-106-6, канал Макс у нас такой имеется, и другие социальные сети, в том числе Телеграм. Залетайте, оставляйте свои послания за лучший комментарий. Я совсем скоро, может быть, отдам подарок. Ну, вернее, как, я точно отдам. Ну вот, может быть, не совсем скоро, я имею в виду, а там через 2-3 выхода. Но, тем не менее, я это сделаю. Может быть, именно ваш комментарий станет победным. Поэтому давайте, не стесняйтесь, пишите. Все самое интересное обязательно прозвучит в эфире.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Open Hearts в эфире Love Radio. А далее мы возвращаемся к вашим комментариям. Друзья мои, тут вот прилетел комментарий от Василисы. Я его прочитал, и он мне так понравился, что я хочу Василисе как будто бы немножко помочь и сделать это с вашей помощью. Давайте узнаем, что Василиса написала. Сегодня я задался вопросом. Значит, если бы вы были звездой, чем бы вы занимались и какой бы у вас был райдер? И вот Василиса пишет. Если бы я была звездой, то блогером и певицей. Я очень люблю снимать разный контент и веду канал у Васи-Лисы в ВК и лайки. Очень хочу стать известной. И когда это сбудется, в моем райдере у меня была бы вода, конфетки, обязательно стилисты и визажисты. А на сцене ступеньки в зрительный зал, так как я хочу спускаться к своим любимым зрителям. И, кстати, я очень хочу быть похожей на Мирославу Быкову, известного блогера. Пока у меня всего 87 подписчиков, но это только начало. Друзья мои, вы знаете, что я сделал сегодня вечером? Я обязательно зайду в ВКонтакте и найду канал у Васи-Лисы и подпишусь, потому что мне хочется помочь Василисе реализовать ее вот это вот желание стать популярной. Если у вас тоже где-то там сердечко что-то ёкнуло, вы хотите помочь Василисе, обязательно это сделайте. Зайдите в ВК и тоже подпишитесь на нее, потому что, мне кажется, таким образом, ну, мы сделаем мир чуточку лучше, потому что талантам надо помогать. Давайте будем это делать. Вот так вот. Добро пропагандируется в эфире Love Radio, а совсем скоро я выйду и расскажу, за какой комментарий я дам очередной подарок. У вас еще есть время залететь в последний вагон, поэтому пишите 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Жду ваши послания.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Егор Крид, Артик Асти, Карма в эфире Love Radio. Только что, где далее? Давайте напоследок ваши комментарии еще почитаем. Решил я все-таки уделить им внимание. Анастасия пишет: мы сегодня говорим про то, если бы вы были звездой, то, во-первых, какой и какой бы у вас был райдер. И вот Настя пишет: вот говорили в эфире про Сережу Лазарева. Я бы тоже хотела быть на него похожим. Так выглядеть в 40+, отжигать на сцене, быть мечтой миллионов и при этом иметь двоих детей, еще успевать уделять время и внимание им. Молча завидую, беру в пример и пытаюсь совершенствоваться. Настя, ну, один из лучших примеров ты для себя взяла, так что ты молодец. Пишет Артем: Саня, привет, в моем райдере расческа с тремя зубцами, чтобы брови колосились, как у Леонида Ильича. Артем, очень интересно, на какую звезду ты хочешь быть похожим, чем бы ты занимался, пел бы ты, танцевал или что? И вот еще один комментарий от Гизы, давайте еще почитаем. Гиза пишет: я думаю, что все мужчины хотели бы быть Прохором Шаляпиным, быть всегда на чиле, быть высоким, красивым, отдыхать за чужой счет, имея много бабок. И все равно, какой там райдер, если за тебя работают другие. Да ну нет, Гиза, ну нет. Я думаю, что все-таки есть такие мужчины, которые хотели бы и сами работать, потому что... А я не буду объяснять. Ну вот просто так. Вот есть мужчины, которые хотят работать, а есть такие, которые предпочитают больше отдыхать. Кстати, у Прохора Шаляпина очень такой здоровый подход к жизни, как по мне. Вот. Потому что, если верить всем учебникам по психологии, которые я прочитал, трудиться наш мозг не любит. И когда мы его это заставляем делать, это как будто бы идет против эволюции на самом деле. Но зато полезно для самого человека в плане развития. Ну давайте не будем ударяться в духовность и психологию. Мы здесь все-таки ради развлечений немножко поболтать и посмеяться. Буквально через пару минут я к вам вернусь, чтобы рассказать, кто же сегодня победил.

0: Run, Not Fast, Boy, Clock, Lock в эфире Love Radio. Только что это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Мы продолжаем, да и, собственно, заканчиваем на самом деле, потому что пришло время отдать главный подарок, второй, за лучший комментарий этого вечера. Он сегодня достается кому? Флюре, которая успела в последний вагон, что называется, написала сообщение буквально несколько секунд назад. Я его прочитал и сразу в шоке немножко, потому что Флюра пишет: «Мне нужно, чтобы был аквариум с медузой и попугай, который говорит фразу „ты суперзвезда“ каждый раз, когда я к нему обращаюсь». Все это в ответ на тот вопрос, какой бы у тебя был райдер, если бы ты, собственно, была звездой. Вот Флюра не сказала, какой звездой бы она хотела быть, но написала, что райдер у нее будет здоров. Аквариум с медузой — это вообще что такое? Я настолько в шоке, что, естественно, не смог устоять, выделилась Флюра, поэтому я ее поздравляю и вручаю подарочный бокс от бренда Lemus. Это не просто косметика, а космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях, и охлаждающая маска холода Арктики с мощным противоотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Вот так вот, друзья, поздравляем Флюру еще раз с победой. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем обсуждении. Ну а мы движемся далее. Через пару минут в студии Love Radio появятся мои звездные гости. Полина Гагарина, Сергей Лазарев, дождитесь обязательно.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спиртом.

0: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик – «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.

0: Это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. Власти предложили ввести налоговый вычет на посещение психолога. Большинство россиян хотят покупать товары в 1-2 клика. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Депутаты подготовили законопроект о налоговом вычете с расходов на услуги по психологической помощи. По идее законодателей, вычет должен распространяться на налогоплательщиков и их близких родственников, включая несовершеннолетних детей или детей, обучающихся по очной форме, до достижения ими 24 лет. Инициатива связана с ростом потребностей граждан в профессиональной психологической поддержке и помощи в сфере здоровья. Более 70% россиян хотят покупать товары через социальные сети, сообщества и мессенджеры в 1-2 клика, не заходя на сайт продавца или маркетплейс. Таковы результаты исследования аналитического центра. При этом при принятии решения о покупке 49% пользователей социальных сервисов в первую очередь читают комментарии и отзывы, 48% переходят посмотреть товар подробнее и 47% ищут его в поиске либо на маркетплейсе. Стилисты рассказали, что капри снова в моде. Инфлюенсеры быстро уловили эту логику. И если раньше капри выглядели как стилистический компромисс, то сейчас как продуманное решение. Носить их можно с жакетом, стилизовать с футболкой или рубашкой. Также трендом в образе остается многослойность. Егор Крид снимет документальный фильм про себя. Певец рассказал об этом в своем телеграм-канале. По словам артиста, картина расскажет о жизни и подготовке к концертам. Он отметил, что хочет рассказать все без фильтров. В самом фильме будут архивные кадры, которые никто не видел. Дата релиза пока неизвестна. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте или в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова. Хорошего тебе вечера.
0: Ну что ж, подарки раздали, тему обсудили. И теперь нас с вами ждет тот самый волнительный час, в ходе которого мы выясним много интересных подробностей о жизни и творчестве моих сегодняшних гостей. Александр Ушаков. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio. Мы продолжаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Итак, друзья, в гостях вечернего шоу «Жизнь прекрасна» сегодня российские артисты, имена которых знает, ну, вся страна. Песни попадают в самое сердце. Полина Гагарина и Сергей Лазарев, добрый вечер!
3: Добрый вечер, добрый вечер. Мы рады быть в гостях у Love Radio. Привет всем слушателям.
4: Привет всем.
0: Ну, начать нам, конечно же, хотелось с традиции. Как только в студии появляется очаровательная девушка, мы сразу же дарим ей букет. Поэтому дарим этот авторский
3: вот
0: букет наших друзей,
3: да,
0: компании АМФ. Международная сеть доставки цветов. У них можно найти цветы и подарки на любой праздник,
4: пиончики,
0: или любого повода.
4: Мне вот Сережа тоже пионы подарил.
3: Да, ну, да. Распустились?
4: Тут вечером еще мы с тобой как раз...
3: Не будем.
4: Мы не будем. Давай,
0: а да, очень хочется узнать.
4: Все, да.
0: Да, если не секрет, конечно.
4: Мы живем вместе.
3: Вот так с порога сразу.
0: Сразу, это хорошо.
3: Полина, да, видишь,
4: в принципе, мы можем уходить.
3: Да, все, что будем говорить дальше, уже не имеет никакого значения, потому что главная новость будет это. Нет, но на самом деле, конечно, это не так, как бы не хотелось мне и Полине, но график у нас такой. Такие,
4: мы
3: что
4: графики,
3: мы
4: да.
3: не можем соединиться. Но мы соединились в какой-то степени как пара в нашей новой работе музыкальной и видеоработе песни «Happy End». И вот там, что ни на есть, у нас семейная пара, которая живет уже очень долго, судя по тем конфликтам, которые у них происходят. Но это удивительно, слава богу, что конфликты есть внутри работы, видеоработы на песню «Happy End». А вот в обычной жизни у нас просто тут не сглазить бы, пока что мы друг другу не надоели. Прекрасные отношения.
4: Прекрасные, да. Только Сережа все-таки настаивает, чтобы я ела вилкой. Вот, я очень люблю есть руками.
3: Руками, да. Ну, ничего, переучим. Видите, вот 3 минуты эфира, вы столько узнали уже подробностей.
0: Это вообще очень здорово, вот когда гости приходят и вот так сразу все рассказывают. Мы просто наслаждаемся.
4: Да, нам нечего скрывать. Нам нечего скрывать.
0: Ну, давайте все-таки сначала поговорим о самой песне. Вот, я напоминаю, 5 июня состоялся релиз совместного трека Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Вот расскажите, эта песня для вас лично что значит?
4: Все.
3: Да, ну...
4: Абсурд сказал.
3: Все. Все. Потому что идея создать нашу совместную работу, она же достаточно давно витала в воздухе, и мы пели в различных спецпроектах, пели в каких-то телешоу, мы иногда встречались, нас просили сделать какие-нибудь перепевки иногда разных песен.
4: Да. Да, да, ну, все, ну, стабильно. Новый год.
3: Новый год, праздники. Да, праздники, давай, давайте вот вы что-нибудь с Полиной споете, перепоете. И в общем, мы хотели все-таки создать песню, которая была бы нашей. И мы долго-долго искали, пробовали, пытались. И искали ту самую правильную песню, которая бы нам обоим понравилась, которая бы нас вдохновила. И вот так все звезды сошлись, что несколько месяцев назад мы соединились в этой песне.
4: Предложение.
3: Да, музыкальное предложение. Чувствую, что я выйду из этой студии уже женатым человеком. Вот, и так случилось, что мы записали песню «Happy End». Это не было случайностью, хотя...
0: Ну, на самом деле, друзья, вы предвосхитили мой вопрос. Я хотел спросить, почему вот раньше были попытки сделать этот дуэт, а получилось только сейчас. Но в целом вы ответили, что нужна была правильная песня, правильно?
3: Да, да, должны были совпасть все звезды, скажем так. Ну, правда, во-первых, у нас, конечно, с Полиной тяжелейшие графики, плюс у каждого свой релизный план. У Полины большое количество хитов выходит, у меня выходят песни, альбомы, и все это...
4: Не хиты, что ли? Выходят у меня хиты, а у меня песни просто.
3: Не, ну, я просто не хотел повторять, чтобы масло масляное. Я тебе отдал хиты, все, девочки, самые лучшие, все самые красивые слова, ну, девочки,
4: приятно,
3: а у меня просто,
4: конечно,
3: песни.
4: Да. Просто песни. Просто четыре альбома выпустил за последнее время. Полина, а ты сколько альбомов выпустил?
3: Нет, ну, кто-то альбомами, кто-то синглами по-разному все работает. Ну, в общем, нужно было, чтобы все совпало. Вообще, работать, я могу сказать честно, что когда ты записываешь какую-то коллаборацию, это должны, правда, совпасть и графики, и релизные планы, и желания, и команды должны совпасть. И тьфу-тьфу-тьфу, опять же, не хочу сглазить, но во время этого релиза не было никаких вообще проблем, и совпали абсолютно все пазлы. Было очень легко и комфортно и интересно. Мы друг друга дополняли.
4: Да, насколько было стремительно. То есть это просто было, вот как мы утвердили график, как все понеслось, с такой скоростью, что мы только вот успевали отстреливаться от просто согласований и всего такого, потому что неслось, дикий темп был. Вот, но мы все успевали, удивительно. Ну, не удивительно, потому что я сказала, что вот как будто бы нам сказали «сейчас».
3: Да.
4: И как понеслось, вот. И
3: Притом я вот дополню, что мы действительно сделали очень красивое представление песни. У нас такая промо хорошая была с замечательной фотосессией.
4: Когда я написала «Моя любовь», да?
3: Это вообще, да, «Моя любовь», фото моей руки на коленке с цветами, все, и там понеслось уже. И прекрасно у нас красивая фотосессия, которую Даня Величко сделал. После этого мы сняли замечательный клип с Костей Черепковым, а сейчас вас еще ждет очень много интересных, классных историй, которые мы сделали. Ну, опять же, всему свое время.
0: Я думаю, что наши слушатели уже все видели, потому что в социальных сетях у вас это освещается просто в последнее время вообще максимально. Поэтому, друзья, кто не видел, обязательно посмотрите. Это действительно великолепно. Ну, а мы прямо сейчас сделаем небольшую паузу, чтобы послушать тот самый трек Полины Гагарина, Сергея Лазарева, «Happy End» в эфире Love Radio. Вернемся к вам сразу после.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.

0: И сегодня у меня в гостях в вечернем шоу «Жизнь прекрасна», разумеется, очаровательные Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Друзья, давайте продолжим тему песни «Happy End», но сейчас уже перейдем непосредственно к клипу, потому что очень много, конечно же, вопросов. Вот для начала, как вообще родилась идея клипа? Она сразу с песни появилась? Вы поняли, как это нужно визуально подать? Или потом?
1: Ну, вообще, в процессе того, как мы сводили песню, появлялись различные сценарии, мы думали, что это должно быть, должна ли это быть просто красивая картинка, либо это должен быть какой-то мини-фильм, но так как мы оба выпускники школы-студии МХАТ, у нас актерское образование, и Полина снималась в сериале, и прекрасная актриса, и в фильме тоже снималась, да. Снималась. Вот, и я играл в театре. Я играл в театре. То есть мы актеры по образованию, поэтому нам захотелось себя в этом тоже проявить. В этом тоже хотелось себя проявить. И тогда был написан сценарий. Мы созвонились с Константином Черепковым, предложили этот сценарий реализовать. Он что-то дополнил, развил идею. И мы сняли видеоклип, который, на мой взгляд, действительно получился как мини-фильм. Целая история внутри заложена. И я очень горжусь то, что прекрасные у нас актерские работы там, как мне показалось, мы справились на ура. И получилось на Оскара, как
2: когда
1: минимум.
2: Когда ты кричишь, да, где моя колбаса? Опять
1: где мой борщ?
2: Мой борщ, да.
1: Потому что мы скандалили там, ругались.
2: Да. Ну, Сережа пытался со мной скандалить, мне было дико смешно, я пыталась что-то, ну, в общем, колол меня всяческим образом, вот, но потом я разозлилась, вот, что шутка была не очень смешна и дала пощечину.
1: Да. Это было так неожиданно, и вот если честно...
2: Я сама не ожидала, что...
0: То есть это было не по плану?
2: Нет, это было не по плану совсем, но был такой звук, что я подумала, что я снесла лицо. Я не ожидала, как это вот... Это было очень точно.
1: Да. Шлепок был так, что аж прям все аж обернулись просто. Вся команда выскочила из-за кадра, потому что был такой прям шлепок. Я кричала, ударь меня, давай, разозлись. Я разозлилась.
2: Но я не то, чтобы разозлилась. Нет, ну просто я выполняла задачу режиссера, в данном случае Сергея Лазарева, вот, который орал на меня и всячески побуждал к
1: действию.
2: К побоям. И я на раз, два, три взяла дыхание и шлепнула. Но я не ожидала, что я такая талантливая актриса.
1: Очень
2: талантливая. И потом, значит, мы держали лед.
1: Но самое, знаете, что обидное, что это было для всех такой неожиданностью, что этот сам кадр, он такой вскользь, он попал в клип, но мы не стали переснимать, потому что не хотели, чтобы это было как-то надумано, потому что это абсолютно реальная эмоция Полины.
2: Жалко, что не записали вот шлепок. Этот звук, да, вот да. Этот звук, мы искали его, конечно, но это не повторить.
1: Ну, кадр попал в клип, говорю, вскользь, где Полина меня ударяет, это очень здорово. Еще повторим обязательно. Ударь меня. Ну, сейчас ударь меня. Давай, пусть я...
2: Сереж,
1: это был шлепок.
2: Сам сказал, не будем все рассказывать. Сам все рассказывает.
0: Зафиналить наше общение по поводу клипа, мне, конечно же, хочется самим финалом клипа. Вот кто придумал вот эту вот идею в конце, когда включается старая камера, трансляция идет на стену, и вот эти кадры, потому что это прям... Ну, это посмотреть фильм. Это не клип, это реально фильм, слава богу, с таким, я бы сказал, открытым, но позитивным концом.
1: Открыто.
2: А финал. туфельки наши как целуются.
1: В финале наши туфельки говорят о том, что, возможно, все-таки это не финал, что это троеточие, и что у этой пары есть совместное будущее. Потому что во время клипа мы, в принципе, всю дорогу ругаемся, и мы понимали, что надо сделать что-то позитивное.
2: Надо дать людям надежду.
1: Да, и мы дали надежду.
2: Мы разговариваем одновременно
1: и одинаково. Мы еще, да. Вы не видите, но мы в целом оделись даже одинаково. Мы в джинсе с Полиной.
2: Да, Сережа просто с утра выбегал. Я даже не видела, в чем он вышел из дома. Вот.
1: Увидела спину просто какую-то джинсовую. Думаю, что за садовник?
0: Можно ли рассматривать, я за всех ваших фанатов спрошу, финал этого клипа как намек на то, что будет следующая часть?
2: Конечно.
1: конечно. Нет, ну, поживем, увидим. Мы вот так, знаете, не планируем. Мы можем планировать, а жизнь потом по-другому все расставляет. Но мы, я думаю, что у этой истории может быть продолжение, потому что есть энергия в этом дуэте, есть энергия.
2: Есть энергия и есть тур, в который мы должны ездить вместе. Поэтому нужен ряд песен, блок.
1: Да, просто мы решили, что у нас будет 6-часовые концерты. 3 часа Полина, 3 часа я, и мы вместе.
2: Сереж, я столько не выступаю.
1: Ну да, у Полины гастрольный тур впереди большой, потому что Полина, можно я расскажу? Я расскажу, потому что Полина скромничает, а я расскажу. Полина готовит для всех очень красивый вечер, красивую программу. Это будет абсолютно новая программа, она стартует у Полины 7 ноября.
0: Уже об этом поговорим.
1: А, поговорим, да?
2: Да.
1: Но я обязательно расскажу, потому что я вижу, как Полина готовится уже сейчас.
0: Все, друзья, видите, мы уже даже забегаем немножко вперед, поэтому сделаем небольшую музыкальную паузу.
2: И еще раз послушаем Happy.
0: Да, обязательно. И скоро к вам вернемся.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: А вы оба принимали участие в 7-м сезоне шоу «Маска». Сергей как в качестве жюри, Полина в качестве участницы, которая еще и победила, с чем мы вас, конечно же, поздравляем.
1: Спасибо.
0: Но вопрос к Сергею. Сергей, вас поздравляем с замечательной интуицией, потому что вы с первого же, собственно...
2: Не с первого, а с третьего.
3: Нет, далеко не с первого, с третьего эфира я начал подозревать, но я молчал, потому что я хотел проверить свои ощущения.
1: Ты молчал, как заорал там всех.
3: Но это я на пятой или на шестой передаче высказал свое предположение достаточно громко, но потому что молчать было уже невозможно.
1: Слава богу, подумали, что Сережа сумасшедший сразу, поэтому как бы...
3: Версия не особо закрепилась, скажем честно. Потому что Полина просто пела мужским голосом, разговаривала как пацанчик, чисто по понятиям, и мне все говорили, как Гагарин, ты что, с ума сошел?
1: А просто Сережа это знает.
3: Настоящий Полин.
1: Кто я на самом деле?
3: Вообще проект классный, и я очень рад, что я участвовал в нем, и как в этом году еще как член жюри, что мне удалось посмотреть все это воочию.
1: Я пересмотрела все, что делал Сережа, это, конечно, просто тушите свет вообще. Как это возможно? Я бы не узнала. Ну, то есть, если вот Сережа меня узнал, я бы не узнала ни за что вообще, ни почему.
3: Ну, а насколько мы похожи...
1: Это был улет.
3: В том плане, что Полина для себя выбрала мужской образ. Мы все знаем тембр Полины Гагариной, и вот до самого финала Полина скрывалась максимально. Даже когда уже были предположения, что это Полина, все равно она себя не сдавала и боролась до конца. И это вот вызывает у меня огромное уважение. И я делал так же, потому что я противоположный, я в женском образе практически провел весь сезон. И только на самом последнем выступлении я спел низким мужским еще голосом. Вот в этом плане мы тоже выбрали один такой путь. Мы бойцы до самого конца.
1: Потому что я это ты, ты это я.
0: Эта победа становится просто вдвойне прекраснее. Полина, вас еще раз
1: спасибо,
0: с ней.
1: Спасибо, так Сережа тоже с победой. Сережа тоже победил.
0: Да. Сережу с победой мы еще поздравим, потому что с получением награды премии ТЭФИ
1: да!
0: в номинации «Развлекательное шоу талантов прайм-тайм» за шоу «Ну-ка все вместе».
3: Спасибо.
0: Это вообще заслуженно, тут вопросов нет. Вопрос другой. Когда ждать новый сезон? Вот здесь пишут очень много ваших фанатов.
3: Да, слушайте, во-первых, мы приглашаем Полину, уже очень давно зовем, я надеюсь, что это случится в 8-м сезоне. 8-й сезон стартует осенью, народный кастинг мы уже отсняли, эфиры начнутся уже этим летом, я думаю, что ближе к июлю. Ну и в сентябре ждите новый сезон. Таких классных, таких поющих мы отобрали ребят, что уверен, 8-й сезон будет круче всех предыдущих.
0: Ждем, ждем, ждем, следим за соцсетями, а прямо сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу и скоро к вам вернемся.
1: И хэппи.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Немного музыки в эфире Love Radio, и мы возвращаемся в студию. Сегодня в гостях вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Обладатели тарелок премии Муз ТВ движение 2026 Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Поздравляем, естественно, вас с очередной победой. Я видел просто ролик, который нельзя не обсудить. Сергей как раз снимал до того момента, пока Полина не вышла на сцену, как победительница. Она сказала, если я выиграю, то я сделаю себе губы.
1: Я сделала.
2: Все. Нет, она...
1: Ну ладно, я не сделала. Я нарисовала, я рисую вот эти вот все. Я говорю, рисуйте выше, выше, выше.
2: А, это уже нос.
1: Да, примерно так.
2: Теперь ждем лепехи. Так вот, пожалуйста, Полина, ничего с собой не делай, ты прекрасна. Услышь, пожалуйста, миллионы слушателей, меня услышь. Не надо тебе никаких ни губ, ничего остального. Ты красивая так, не надо.
1: Чуть-чуть дано.
2: Ну хорошо, сделай тогда такие, которые можно сдуть.
1: Какие это?
2: Не знаю, какие-нибудь.
1: Я все спрошу.
0: Друзья, всем, кто нас слышит, я, знаете, что вам очень желаю найти такого же человека, с которым вы будете общаться, так же, как Сергей Лазарев и Полина Гагарина, потому что это просто прекрасно. Но давайте вернемся к номинациям. Сергей, одну из номинаций, в которой вы получили награду, лучший концертный тур.
1: Да!
0: Он продолжается.
1: Да.
0: И, конечно же, речь про программу «Шоумен», финальным аккордом которой станут 4 концерта в Москве.
2: Это не финальный аккорд, далеко будет, хочу вам сказать. Мы сделали красивое шоу, которое гастролирует по городам. Все, свет, звук, декорация — это все наше. А вот хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, компании «Артисты и звезды», которые с нами.
1: У нас компания.
2: Компания одна теперь. Да. У нас все теперь одно. Но
1: все общее.
2: Все общее, да, все в дом.
0: На самом деле, если мы перейдем к Полине, то уже осенью в Москве состоится премьера нового шоу.
1: Не четыре дня.
0: Вечер с Полиной
2: Гагариной. Она могла
0: бы,
2: она просто не хочет.
0: Полина, расскажите, пожалуйста.
1: Я не могла бы. А у меня, в отличие от Сережи, один пока концерт заявлен. 7 ноября.
2: У нас один организатор.
1: Лайф-арена. 7 ноября Лайф-арена. Вот, это будет симфонический концерт, симфоническое шоу. Но это будет стендап-шоу, вот, где, ну, вы наблюдаете уже весь эфир. И вообще, знаете, что...
2: С юмором у нас неплохо.
1: Мы любим пошутить, вот. Мы любим, самое главное, над собой поиронизировать. Люди в этом видят и себя тоже, вот, понимают, что надо полегче-легче быть, вот, и жизнь игра, и мне показалось, что мои любимые моменты в шоу, которое сейчас вот у меня турово идет, это моменты, когда я разговариваю с залом, когда момент, когда мы
2: петь
1: дарим...
2: ты будешь там, прости, сейчас прошу.
1: Я петь буду, но мало, я вот...
2: Ну, не хватит, меня... сейчас люди так поверят.
1: Нет, петь я буду в абсолютном роскошестве, на этом настаивала и просила меня много лет моя мама, говорит, когда будет концерт с оркестром, когда вот ты встанешь, и уже просто будешь петь, не дрыгаться, не дергаться.
2: И там будет сказала, блочок, дрыгаться.
1: Ну, хорошо. Для дрыгаться. Если не дрыгаться, не дергаться, тогда я скажу.
2: Вот.
1: И я думаю, что это будет вечер исповедь, вечер стендап, вечер интервью. Поэтому он так и называется — «Вечер с Полиной Гагариной».
0: Единственный вопрос, который мне еще хочется задать. Вот мы поговорили про ваши графики с такой большой загрузкой. На что бы вам хотелось иметь, ну, хотя бы чуть-чуть больше свободного времени?
1: Путешествия.
2: Путешествия и порой вот таких простых посиделок. Мы недавно с Полиной как раз отмечали по факту нашу премьеру. Я приехала к Полине с детьми.
1: Наконец-то дети познакомились, потому что это, конечно...
2: И так познакомились, что там, походу, какая-то шура-мура закрутилась.
1: Говорю, я тебе сказала.
2: Правда, мы провели классное время, мы похохотали, мы ели вкусную еду, Полина все наготовила. Сама не поверила, да, что я сейчас сказал? Нет, но правда, Полина прекрасная гостеприимная хозяйка.
1: Да.
2: Вот таких вот вечеров, наверное, не хватает. Но мы обязательно повторим в ближайшее время. Лето длинное.
0: Ну, а мне, в свою очередь, хочется искренне вам пожелать, чтобы действительно у вас было больше свободного времени именно на вот эти ваши пожелания.
1: На жизнь,
0: абсолютно. На жизнь, да. Потому что жизнь прекрасна, и шоу продолжается. У нас остался один последний финальный короткий вопрос, который я задам буквально через пару минут.
3: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасного» в эфире Love Radio. Мы продолжаем, ну а, собственно, на самом деле мы заканчиваем. И прямо сейчас состоится хэппи-энд, потому что у нас остался один очень философский вопрос для моих сегодняшних гостей. Невероятный. Сергей Лазарев, Полина Гагарина.
1: И вот это надо сказать.
0: Не обязательно. Это вот именно вопрос такой философский. Каждый сам решает, как он хочет на него ответить. Были такие ответы, после которых...
2: Хотелось
0: ладно, я не буду. А сейчас я начал раскрывать кухню. Так, на самом деле я дам вам первую часть предложения. Ваша задача просто закончить, как вам хочется. И на самом деле все просто. Жизнь прекрасна, когда...
3: Есть любовь.
2: Да.
0: Ну и, собственно, все, друзья, не убавить, не прибавить. Я думаю, что это самый популярный ответ, который крутится в головах наших слушателей, когда в гостях именно такие исполнители. Полина Гагарина, Сергей Лазарев, спасибо большое, что пришли
3: спасибо.
0: К нам.
3: Спасибо,
0: что мы знаем, какова сильная загрузка. Для нас это очень важно. И желаем вам всяческих успехов. Но самое главное, чтобы хватало времени просто пожить.
2: Спасибо огромное, друзья. Нам безумно приятно было быть сегодня в гостях. Слушайте нашу песню «Happy End», голосуйте в хит-параде и ходите на концерты.
3: Приходите.
2: Да, мы вас будем ждать.
0: Все.
2: Спасибо.
0: Вы все слышали, друзья. Обязательно это сделайте. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Всем пока!
2: Пока!
3: Пока!
4: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: Прекрасна.
4: В эфире Love Radio.
5: Реклама.
6: И тогда заперет на своем виде.
7: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выигрыш.

0: Это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 вечера. Проводили Сергея Лазарева и Полину Гагарину. Немножко я, конечно, расстроен, не хватило мне общения. Но, тем не менее, прямо сейчас мы будем продолжать отрываться под любимую музыку. Уже DJ Light Love Power прямо сейчас. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного вечера.
1: Love Radio представляет.
2: Правильный ритм твоего сердца.

0: прям только что. Надеюсь, вы оторвались так же, как и я. Ну, а теперь мы готовы двигаться далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ложись.
0: Сразу в финале часа нас встретит Мод с треком «Намек на нас». Чуть ранее о себе напомнит Юлия Зиверт. «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ну а сразу после рекламы Тедди Свимс, «Мистер Know It All». Саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: каждый отпечаток носа уникальный. Как у нас отпечатки пальцев. То есть, если бы кошка получала шенген, она бы прикладывала свой нос куда-то к сканеру, да. Ну, мы, наверное, тоже могли бы попробовать, но с отпечатками пальца, видимо, попроще и как-то поэстетичнее получается.
1: Тоже уникальный орган, да, в целом, и у нас нос. Он у каждого свой.
0: Но за него может потрепать только пограничник.
2: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав-радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Свифт в эфире Love Radio только что, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится мод с треком «Намек на нас». Далее будет Джастин Бибер, «What do you mean?». Ну а точку в этом часе поставит Нелли Фуртадо, «Say it right».
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

не силен в арифметике, и

0: Смит и Нормани в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках Кирилл Лирик и его относительно свежий трек.

0: После рекламы «Медузы» Гендрик ММЛ «Don't Wanna Go Home». Это Лав-радио, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

нашем на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: здесь можно делать так головой влево-вправо, влево-вправо. Дэвид Гетта и Мари Куэлли Рэ, Baby Don't Hurt Me в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через пару секунд в твоих динамиках Crime и Riva, работа Джастина Тимберлейка, которую он посвятил Бритни Спирс после разрыва. Далее Майя Мишель, ее новинка на «Малиновой луне», ну а точку в этом часе поставит немецкая певица Элис Мёртон «No Roots». Замечательный ритмичный трек. Я же Александр Ушаков, прощаюсь с вами до завтра и всем желаю отличного завершения этого дня. Пока-пока.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: билеты в лето.
1: Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тысяч рублей за удар дверью. Дверь закрылась не с торможением, а с ускорением.
1: А когда-то в метро закрывались двери с торможением. Там просто же специально стоят вот эти двери, как в салуне. Ты заходишь, как в бар где-то на Диком Западе. Они болтаются во все стороны.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Все мы изначально чайники с

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.